0: chel tapsung na chen nam ba gen rong ta lang pan ke zge chung zum den ok mo de le ka da a tar ka ke da bdig zge o tar ka zum song jina a so so hi go nu do na ga chen zge ti ta gu da ja chi ka la tang ja chi lam ro so so gra o da rang ni ke rong tang del a rang ni ke ta ti er jin ge tso a dong de da ding da a dar ka ke sam chi ge yu kwa zu tong ju ti han chi ni da ndemdil den chig se kun da gal chi ni nu ra ndemdil den chig da la do nong ma yin na a da lo re re jin da na da re re jin da ta na ni ma re re jin da ndemdik ka ton chin da chig gu a chi mu zu shong gi yok dar ka ge shong chin da zo kang zu ga ti yok chin kang zu chi da ndemdik ka chig gu dang ton chin dar ka shong dang sik a dar ka nga si ngong gu dang ya na dar ka nga si me par dang na don da kang kang zu ji len gu la su kan de ta арана сосугра самжигзга юқазыктан жура нарана сосугра дала михизга самузыч чегинчүдө хачым келшенер диштабгыда рабжаламтын келенсин динара нам йеннара жемдес көркүп жатымри хившари чена багыр жетиби датында жачи момо монсук цуадын жачи момо монсук самлу яна жачи момо монсук цуи чатында жеша жерсин атында датында денжиктин детин гүн сожулака арамдык гамгай көнөр
1: Wakar kata khartag mi ndramdi la dinji ga joje yembi ge yong wo ji la chu men ndar ga ba san ba be wi da ju re Xi Jinping ji cham chung wo gong par lob jong dang la ga le tar xin xie ba dang chuan de yong ni ge ngi cham li ge cha de lu ye xia bi go zhi ge la tar xie ba ndramdi la dinji ga xia wa nan den ji be de che zhe tou bi cham chung xia xi ndramdi la jian zhen ji bi ci le tou bi pie ji lan gan song xie che le Цорнгон яжангжуг нянчэн кэн оркла нянжур тэни оркла лонгчэн джэ зожэб дэнг сэнгсэмэн гокон тэнба дарджи клэтэг зожэ ярогжэб сиби олакэр кадэ гэртэгми джэмдэл дэнжэ гэ жожэ ямби джэён оожэ тэхцумэн джэндэр кэб сэнба пэчэр ёби нэнтэн дэнг чарчин сямсэл тарэ чи талонэ гэнгэ чэмдэ гэ чэжуг гэн гур замби луин ба дэнг джачи мэмэн мэн цхэ жонлэм джэмдэл дэнжэ гэ дэ хи торнэг дэнг Adinji ghi yarkil tila nipan donba. Dremdila donchin huangguk tila tanchin dhambara mgirti. Tangdi kaafshin gharchigbi lhkirchumirti. Lam shibar dhankil shiobi. Ajachi nchigdukba namji lam tang dhilibi dremdila dinji ghi shugji zhoshya arnaitan zhengi. Ani, dhanshi ghar zamshi tagh tanga chabsarji langshugtang tanggi padang. Zhoshya ambarda tonshang, zhoshya arnaitan samba. Tsgajura wab chikhin, jirsajib chechi danba. Tsuwi nyongpa samu tang tang tang tang tang yin zhe tong li gil ma rong. Sima, jandar ji ka tae yil, jie tsu li rik su si tang ge zom rik la mi ba yo bi zom ba bu tang yin. Vzhi, sam chi da wi di tsu li, nir tong nir zhig li, jie da san bi ci nir zhig nian ni, nir tong nir zhig li, ar da jik zhig bi ci ju zhi nian di nguan de sam chi njur gi. Nga, xiar gi nam zhang, An tang bu hu jiga, siarga la zabzi la hang yi dang, gora tong an a yin. An ni ba ni, siarga la zabzi la hang yi dang, gora tong sam ri yin. An sam ba sam, siarga la zabzi la hang yi jiga dang, gora tong an ni ri yin. Pala xiong zam chi bje yu la, siarga la zabzi la hang yi yu la. Zhe, tong mi ya dam tun xiong bi pala xiong zam chi tag, Цонгуна оркла лончэн джи, джилэжила ламтун джи, азанкура ри, аза пэнби ньэми, линцэн дэ джерэндун ше ба дэнг. Цонгуна оркла лончэн дэнг, амду нянчэн джи, гэнчэн жэртэх дэнг дэнг гуэ джи ян ла. Ломжиг ла шярга томкэн тамчэл, гонсух дэнг дэнши ширдэ, дэвтэн джи, сулэжи джа нонбан бэлэчэр юл. Абдэн, самчи вкэр ил, дэнкэл джи, ихсэм нэнг дэ, сомы вкэр ги. Гэрни шямсэр тарийн. Самчий жэн жигдэ риман данг, дэрстэг анжанг, лэкон сугжи мэн сэвэрн голги. Дэрстэг шэйэл джахи донжб данг, добдэн жа, дабзан жома жийн, капар анжанг шямсэр тарийн. Цорнгуна жанжуг нянчэн кэн, оркэла нянжур дэнэ, оркэла лончэнэ, ништон нэрчэгли да сэмбэ цэм нэхэнэн.
2: Chang Tongzhe Kurik Tongwi Chumgar Shachundi Shibshirka

0: 시전 드럽실랑미 람카르 나티 람튼 우치 참친 빌람바
1: 시전 드럽실랑미 람카르 나티 녜무 흑담진 도르 우체 랍실 드럽실 람튼

Rényám khána bát ná tá kóné yíná chí yím sorgún sá chí ná ngá ñer lám tán ká chóng lám ká chín tá ká lám gí gá ní tsín dé yí lún sá gí ná rá Téráng gá lám gí gá ní tsí ká lá ká ní ngá rá chín tá tá lám lí gó ná yá ná zó chín chí pú lá rá tá rí kó ná dá wá chí gá tán ká ní gá tí ní gó ná gá dá mú gó zó chín tá ká má rá tó gá tá bá chí gá chá ní ní chí gá rí lá Tí chítá bá ká ngá chá chí ká lá wá tán g Ta semab chigida atang yang, sa kanzgan yu na ti yang namshin huanda la suha rangi yila zu na, deli kan damjil denjig la ka yang, ranga zhugundag zgara, damjil denjig la ka yang, denjig yong ju, maazhi zga tambu zi chigdab ka dirtab ka yana, nga chu lensin di nang nam yinara, surungi shangchin namshin tukshu kongyo zhig nuga namshin huanda tang, surungi shangchin ga nirlam tang, zhugundam kachin ta ka lamgag nisim da yang, chi namba ga nyalam ta rungo nara. Tepshin da, sa chay kanzgan yu na, Rangnyil yosu lamgag nisil tang yang na namshi lamtig la suha kodrig gazgay ju ra yang lamgag nisil talar jilin gazgay ju. Diyanchi nag chu sangnyil ni zonda tangi tai chu damchil tichin ga gongsan ga warkimde tu noga tishtab ga yang chu nanga ga warkimde chigni ta yerkura zina chukka, lamruwa zina chukka, payla shukwa zina chukka nyayang hachang mangni lamkhanda yang tsangka khikhi kunu damu gan ramchaka korikzga kiyo nuk tabka jachi kalwa tang jachi lamruwa soso ga ngasa ni lamtigir gazi kubdiga chura tisul gazi kubdiga chua dhruung ga nitsika lakhani yang rangrang tan charji tang takun yopa guni taga chu payla lukuna yang deshang chipa galgu juta yang chanamba Арева там мондын шегэё тана варкым дэни тэрэн гэндэв зэлам тун гэлэнсэн динэнга хзан жирзу гандазу тэгэн зэжүй а логин чтага логиг якыбка цазэ лахтрыш ажирсыкок тана даджавага цэх чигнэни зонда тэнэ логин чртара логил табдигэм чртага логжи малык лыгырцлык хвэтсэнд якыбка цазэ лахтрыш ажирсыкок Алгуджив шэни дамби яг лугургилм чартала гувчил хртав деватан магни гмава. Алгу хвчил денуг денжигар гемцин дегмаг датанги тархай нам чартаг салгадсан гэргэ лугжиг непан дегмаг датан чигжирка цазятан яна авлангшаанды гжир чи датанги лахтарш ажирсэгуг. Чигина жугнирнгэн арангмжинн гэсэгуг. Хвчилн кэнг шуг юнчэн непатан делгнгэн алгужи тавчил тавчи таны Алгузин зог кодик лигмтни юнчил уламшан да дона инсик ку кочук талайн алгужи кочук жинкул корм цомби койрин до тоносик ку гани инжина денжи гарамжин да гансун гечтер а цазиг алгухк денжи гара ам тачиг денжи гатан жачаг денжи гсу шугу монгони уламшан нандын да тонда тинги а жолин кин г малив денжи га гарли гансун шепатан койрна а алгужин такун г алгунун тхпатын алгунгук уламшан да тондатынги нева дамби гони алгун чигпатын гана алгулум цаджыг би ненка гонгугдын алгурдим зук хчигриг манбер жечатын алгужен тхкунг барнгугран бах танкилчити мечүн гонгугндын цаваны гонгуг эсгүг кысмына атакырги арангмжинг нихин да черг тунгасгүг цазыты ина алгужи намба хчүлсүн туатын Лирим гнёздун чеви чачилам гэдэ шүг мун мага гэргэ эсим дэвжи датэнг чартаг салга шоо нэвтийц нэхэг сажын рууцлдан дэвжинт галууцл хагдан зэвтэн чеби цуртаан дэй датэнг галууцэг чалг мэпэ гони мунжир шажинд гансун шажирсэгүг дозун сонжина тансан гэчүг лургэкэм чартаг гэрэг та лугжиг малг цазэрла тянчинтаг жикэт улан куро дун кын дэни Сонна ганда сойосго та хонаг чуг жикнэнга улан кэрэн дэвж гэдэг юм. Дала нэмжэг гэж гүтэн дончин зитэнги при сонна ган кэрэн дэ синкэр гогзну нэмэ санж гэсгэ. Тэна гомбо секунуг мэ дина улан кэрэг жикэт тан кэкэн корнис жэгэ гэ. Инаян улан кэрэг жанг кэрэг тэг жавтэн при сонзг. Дондгын дэ та кэрэг намы ячура янна улан кэрэг та Анисын дала шипшир сарчилж яж үгчэла цуртаг нямыгэнды варкэвдэй яна кэргэ чэхчин шуңдадын маргэзгэ. Дэна маргэна гумбогу лангхурндаг арцэв жаанугу дуондагэндаг шуңрымдэ нянлэн матабна нды сийн гэн кэргүгэзэн дамудюгэ. Дэна амангдун чамжунг
Дели тодым сойик хтанкин дэг жирзуна, дели шапшиг келиг литн тодым сакунг дэнжиг нонгуг литн дэ лагпу джабжуун дэ янзидадан кулууны мацик хтарки цунзинг нямагарг чинна, зиклив дэнжиг гусунг джабча качинзг инура, дели жиндин дар кошлин галнин фекунугун дэг инген ук. Диштабг хтарки цунзин нямаг дэ чихшин шунданг дунчин дымузг зитангна, Kirgi Delhi di nonchul nirtawki gaddi mamang chamkangdi shiqtigi yidaddingi Delhi nonzumgi chabkundagi kaxtibgi rishjinsimda njal gunugi rishjindu zunachukwa. Diyanjigida changi zirti lankur korna nagni jibsim sikuk. Rangjik nitimga tunsin vjara simchi sosim barag tanklip shidun Jungul mhrtan ulangkur korkib xansil chig nitsil rigchig yuana Zanyir lirkig nitiltan rngachilag ni nyamdag jo gisiguk Xchigina rjindil nransil chini nyansib chi vergitang Nina changgizin ulangkur kor vergig Ximena lobdi ulangkurg lirgo ni erkib Yana nrivar jindim shetsig tankli tsapchin galwaadang Xtanklip shibi chesurim nirtil dayang tsapchin galwaadang Vzhenjina Нензи зинжиркер низиг денжиг додумг танки тангани нянкача юр низи жендрим шинуг денжигндэг ноцэ тангну бергэла

0: ཁྱིད ཡིན
1: ཁྱིད ཁྱིད པ ཕོ བི དྲན ཆ ཡིན
2: དེ ཡེ དེ ཝོ དེ གང ཆ ཡིན
0: ཀྲུང པོ ཆོང ཆོང ཚོ དེ དེ ཆེ ཚོ ན ཆོང ཤི པི གང ཚི ལན ཚན ཅོ ཅི པ གང ཤི ཅོ ཚན པར ཤི དང ང ཚོ ཉམ དེ དེ མ ཅན ཅན པི ཚན ཅོ རུ
3: ཡ ན ཆོང ཅུ པོ ཚོ ཆེ ཚི མ ཐ ད ན ཆོང ཤི པི གང ཚི ཐ ཐུང ལན ཚན ལ ཉན པར གང ཚི ཤི Дина таштан ацу дэрэнг татун линцэндэг цамба гнива типа гарчик нашиг жуэл. Рэ типа гарчик цамба чунгэндэ инжина жубо чунг-чунг цуг рэнни чишэ хивэ штамжил дэн дун шэпа дэн штамхуй дуга дэн канцэр кахла суга линцэн татунг шгэлэм нэвшэлэ да дэнэ рэнг штам харчиг тэг нжэнтэн умна чихсаг штагла чунг-чунг цгэрэла. Я тена терун типа гарчи кыртыгы чүн чүн дэжили датыңы. Штам харчи такын жөнтүн ин омжис эркинг хуа килин экинг тобо чүн чүн айыл. Кете юна ти тартани та ленсин татын кыркылма капыр тума кура ленсин дигин донсын ба ачи норо цогын харчин да тобо чүн чүн ци капыра гыйыл. Ленсин татын кинг капыр үнтүн тигдэн чи тигсим нирг сымдын нангатын тигдэн чи тигсим нирг сымдын тигино тобо чүн чүн цамаг вземила. Yelas, awi iri zung yo la. Ya, dina, zhubo chung chung cho ge kapra gbi shiur de. Achi ge yin, dirin zhubo chung chung cho ndana, shtamji zi, zhadig xie yul. Dirin achi ge zhubo chung chung cho re nyamchul shen do bi, shtamji ndag nying a. Lagpa yan juk bi, zhung dir tasira. Чупа чунг-чунг цу. Була таны, анави гэжа цыгы, чи мүнда жгби цани жгба вашигдан, хзамлу жгба вашигри. Кунги мэцэй гэнгур, пэгсэм жа жэкэвдан, чамлэг жа хурши баласу, хзамчи жэбжа лг хзамнан заюл. Мэ намчи кунла нэвшуг жа хзамли ябчин жи дэнжугдан хгжуше бари. Bola ta lo na nyehir sunbi shkarsi. Chani rikbawa chenmu, sokra ta ga lomr jirwari. Longu sunbi nin dangbur, sokra ta ga loma tsuri lishya zi gojgi zi. Sokra ta ga loma tsuri xe jirwari. Ya, lopchuk tsu, derang nga chi dondag zi ga xisun jigo. Dondag da ta chi lhamo lhamo zi gyan. Дондагда чэсэг инта зэна. Тада, цэнмага тумар луканига хэжи хунда игбадан. Дэнэйян луканига хэжи арчабда игжадэйян. Сократига шэшуча хуй дуншурда. Я, лучук цэнмага сэма зунгу. Дэрэнгны зунгдадангэ цэнмага ндэтэр нимарэрэ тэн самжарэси. Ya chechi ndang jam na, chechi jib tab jiril. Dazi di tino. Loma chi shkacha di ti ma tagda ur goshin da changma gan hangma ga goni. Tawa tawa, ngira tawa le tab girgan, ndang janda ga dondag lhamu zgda chesga jima tabji. Daraz chi ranga cho tongchong shay jo mong song nare.

용고크 제가 아마도 조리 조미 슈마나 조마스탄고란자 스팅고란자 티용고크 다지샨네리 디르고모 아랑 카흑은 당즈그자이 아마송인 드무즈은 거타라 다롱 잡시랑 주민 더 쳇긴이 난돌이다 송이 아마진 모송은 콘다니 니야니 다사니다 아마진 몽 제틱자리야 ndndnd so so so nd amarong go thori nd amarong go skungari so so so to sekun kos tani ta rong kha kho sem zig chig digi ani ta che zig zon kor yo sun ye yo wo son zig tani ta amar chem nung che chig jari a ro che chig jari nari nga jo ma ta ge sun kho ni rong kha kho yong ni cho se se ra chon jo mening go ta zi sa ni ar chetik jari ga ya zi donr tani ta shin ar ka ama chen mo chu ma ta ge son khu ni ar gon ka ko ji gi yung ita chetik jari ar o chetik jari ani ga se gen jori ta zi nr tani ta ni ga se gen jori ta zi nr tani ta chetik jari ga o nge ka me se kra nge ka ma ga chu ama sa donr ta ga nga chon ro ma si se ke ta zi nr tani ta ar gon ka ko ga Аманиги тонда аманиги тондорем. Аниг чезгири. Анига тамара зэргойна мни. Тоз шясани чечик жарыг данзгэ. Тера мычгжи мек. Эна анига чезгэцэди. Тозинэр. Танита ажгон кахог. Анига чыгын гомбалар зэри. Тоз исани чечик жарыг. Аха. Не камага секара чыгын говали марсэ сек. Тозинэр. Танита ажгон кахог. Эна анига тархи жигар зэри. Tā zi sāni, chichik jāri gā, āhā, ngē kā mā gā sēkara, tā khir jāri rā mār cē sēkā, tā zi nari. Tā gā tā rōng kā gu, e nā nī gā mdā mpēnār sēri, tā zi zi sāni, chichik jāri gā, chokā, tā zi nari. Tā nī tā rōng kā gu jī gī sōngi, shcā kā gā chichik jāri ndā zi glī dāng, rōng gā shcī kā ndā zi glī dāng nari. Tā nī tā rōng kā gu gā tā rōng rā chichik jāri yā. Aro chichik jari, nga na chu nga hon, tov zinari. Tani ta chichik jari, shtsagimda kaga, rogon kakho chik jab saoni, shtsagimda yangnik galonga kari u sonari. Tani ta rogon kakho ga, shtsigimda kaga ta, chichik jari, tsali tali chik jab saoni, chichik jari, yamjo manjo imahi, langi da saoni ta, anik chum nigi wara chik jari ta, argab zogay bijig donari. Tani, amab jino, semchigi, joma toma towa, shira yong saoni, Rōng chichik rōng kakho chichik jari sali jig nur giz tani ta rōng kakho chi chi chi songi ta ligzig ga tik dang ner ligzig o chi rōng kakho ga ligze a ke ligze nga ha zig o chag lig sa tang a ma zig o ta chek sa tang a chichik jari ngar ge sa tang a ta kong sa na kong jin ji lib sa na lib jin ji ta zi sa ni a ke ligzig ya ya ya chirge khwa ng lig che ge le wa ta zi ner Tani ta rogon kakho jigi son ga ligzik rngami kayo ga khalep tanri. Tani ta ama jemno lige lige yongi. Aro ligzu arna chur chur jeng sik ta tong tong jeng mar ga. Mar se na ani gim pala ma ko se na na yak chola. Ta zi sa ni ligzu chi chi na. Ta so maz ga ang ligchen da na yo kazik ta yanjara ta zi da ta rogon kakho А, арыгын кахо чи-чи, амабжи мун тонта. Дэв зинэри. Дэни да арыгын кахо лэгчэнэ гарлэгсэ хчигдэн янг чи сонэри. Дэни арыгын кахо чи-чи сонэ янг норзызга тэгдэнэри. Арыгын кахо гэ, ака норзы, нга хазыго чаглэгэ сатэнга, мазыго чавчэгэ сатэнга, чэчэг жари ngаргэ сатэнга. Да кун сао на кун рэнжи, глэб сао на глэб рэнжи. Дэв зи сао ни, норзыгэ, я-я-я, чэргэ куганга норчэ нигли ваат. Тав зинэри. Тани та аргын кахо жиги сон норзг аргами кайга алеп танэри. Тани амап жин ноян лиге лиге юнги. Аро норзу. Анор жүр жүр жанга сүгдө тунгун жанзг марга. Марг сена аниги пала маго сена арна ихчола. Тав зисани норзг арга арга. Нэ нор чинаё. Тав зинэри. Тани та аргын кахо. Аргын кахо чи чи амап жин мун тунта. Тав зисани аргын кахо жин ирдэн ин. Нор чирни калухсэ юули тап чи сонэр. Тани та жагун кахо ян чи сонэ штар зызга тэгдэнэр. Тани та аргун кахо га. А кыртарзы нга хазго чаклык кысатынга, мазго чапчек кысатынга. Чичик

0: Я хамзар цэдан бийр гэлу таранжи нам тонг лонг чэн тонг чар джин рам гэх сэнгэн лэнжи нин гонг чэн нам бийр гэнгэм зэнг. Тартан нам ба цуг сэнжи нал зэн бандай нан гэчу цургун жан рог нэн чэн кэн ворк лу лонг чэнгэ зан кэрг чэг рэнгэ зар давара залхэ ба за ба сэнг чэгэ нин гонг гэ дэчлэх чэг нэг нэг варэндэ тахтунг эгу нэг лорин жэр кэгэлэ сэнгэн. Ngay na tērngi lé cindhi ndonzin ba tāng sōmdhikwa chimlar mā yin. Rī tērngi tīchilach chīgrangi lorin jirkik tātung rikilam dhivjili dali ngā chū yāng. 리딩게 Тэрэнгэ самбанди нэнгэ тарта цурмын мэрэг лувжа чимунда на лувнир шимич ата талог рамжим шимжиг лхума тума хачин хачабра одорджи пхму да нига тэрэнгэ лесэн татун кангэр кэлэм дэшиг далини рангранг лхумжим гэ жерм рангмун ди чок хуйлгуни амчтын шурд ин рангранг чачин жонтын неваг жондр шит тын жондр дэнчиг рангэ симгэ нюанда тамчил жачин кэнан баня амчлэчин тэни Цамбанди жуара миуа юба тэрэнгэ лэнзэндэдэн капсугдэн тэнби жачи нянкэнабазу чунаян рэнгэ шигнандуг дээ шигдали рэнгэ кавдай ячий сэнэ юна лэцэн тагдон кэнгэр кэлэмдэй капр тунга хурачху лэцэн тагдон кэнгэ капр анжан тэргэвдэн хчиг джгэсэм нэргэ хсэмдэн рэнгара тэргэвдэн хчиг джгэсэм нэргэ хсэмдэн джгэдэнэ тэргэвдэн хчиг джгэсэм нэргэ рэнгэ хсэм тэгэндэ чуйин Тэгэ тэрэнгэ лэцэн ди тхумэр нантын нэг машин нэг ярын үндэ ян чу дицл карма тонтонз гэ вэчтэ ландга жачи нэн кэнам бир нэнэм тэ лгшлэх холо кахсэм чу чу рмэр нгумайн дицэр та ян на горк баранда мон джгрина чинам би нэнэм тэ лгшлэх холо кари тойнюн ю тэ нгичэн тони ди чигэ тондэг ка каз гэ ёкэзэна чэн дара ян чу налма чин чу кудана тэла тэвжин гэ вахчхрэ ю чэрэсамк тэгэ ян чик сомба пора цамчи ласуқ қаған ендзэнзгэн ачуқ яна лғшыды қуаз қылаңна ачуқ қыңла қаңцымғы пан базғыра әргемцін нюңцамри чашың чаваре юнайын пансым чуқы янлғыр есамидали талғшыдын донгы юнуды дина тұмыр сарша лғшы кінінгі цивчіл қолу қандын юндын гэнэрдын ғыргүн баштар юндын чиян мэй баан ғыргүн ғыргүндан юндын джибали Юнтын қызуучыр күйбей үхтейн. Юнтын гэнэрдын үргүн баштар. Юнтын чиян мэй баан үргүн. Үргүндан юнтын джибали. Юнтын қызуучыр күйбей үхтейн. Дэн чуны ғайғылыг рапық ғдамжыл дэн нға цэгжыл қолу қазгандон. Қытым өвдейн ба көвшіг қызуңын нға. Дэй жығцэй дэн жуын Хтамар зэмба аги галмунжа. Ты сын рнави нэндул мэл. Хтамав дэмба кавшиг хсунгни нэнжа. Ты джгцэ дэнжу иньин арга. Хтамар зэмба аги галмунжа. Сы иньин рнави нэндул мэл. Ждиуэн анба сын шунна дамбалайын ел мэртун. Шипа оми кацгна шон пайн дев хан тон хэрэб дунгэг нэг цэвжил холо газгри хртиу нэм ба сын шонна дамба лайн ил мэртэн шипа оми кацгна шо лайн пайн дев хан тон я тэгэ дэрэнг лэцэн ди тхмэр нацы типа нямчил дэзмзгнийн гуур цума лэцэн ди цамба тан бу айлан сэр малым гэ цамба ди нашиг
1: Ngātū sālāṅ āmī chūpī rāngī jā āmālam yōl.
2: Āmālam yōpī ngātī hṭṭūṅ yāngvī kwāgyāṅ lā xīrndūq rāmū jī chū.
1: Lāṅ cī ndāvlāṅ lā jāmcū nārngī cunkā tāṅ chū.
2: Gāṅ rṭṭar āmālam yōpī dāzū rīvā yōl.
1: Rīvā yō sā nā cūvī rīkāṅ lā nāmshīk chī yōl.
3: Ngāyā lāṅ cī rāmālam yōl.

0: 왜이?
1: 왜 데모?
0: 오, 데모. 야, 초데모.
1: 데모 건든다.
0: 리드가 따끔디 다 톱트 주의도 지르라.
1: 아, 다코 두고다. 연공거름 반데. 연공거 삼아 하고는 비슷하다 그래.
0: 레제데 다닌 공군가 손도 뒤쳐 통통리 사마사군 돌까브리 이나영 그 주토린 지르클레 싱거클럼 데시기달이 갑다이 주고 뒤친데 지나마나 자이 고르급드스니 응가데빈 그 고브기 요과스 이노 형 토카니 과진 치신이 인
1: 고양군 좀 봐. 과진 중하다 통 이 응가 힌트비체 주 고르급드스니 과진 치
0: Өлөлөлөй талхуурин жиркілэй цэндам сүнүш ежина лхуура каатан үгілэй цэнзгэн бий чаани ажу цэнгма тамун агаан назарий панцэнгэ шавая жапчурдра рогандагар. Таны дэрэнгэлэй цэндам жилий дали тхумар рангин уфчу цэгэна.
1: Оя, на пайлэн жина голугдаб жагэн нэнэ дэжи пумасаранды нэгмага тая тамзу жио.
0: Жи, жи, жи.
1: Таандэн жина тунгэнэг лхукас мауэрэг дэл хобланга тунгу тунгэнэг мэрэг кайга сумрик келин тага индика кашвин дина анару сумрик тало лорм тон та тан тай занкрони мастон горне тазин
0: ри ри ри чунго марнгез кандетони
1: нирзе мантун жангур нирзе аранжун тон жангур
0: ри ри
1: ри тонмур хакатим аранжун аранжуй дали дик сатенте
0: ри я ри ри ри ри ритани та чонсон шичнарын гэ томжим гэ жирим ранг моз жили тартайн жина та рамжим симжиг лхом асимжиг лхом асртэг царим ди варт хуча камон ретивнян юнэр хуча тину тани на ти камон зүсэг и тона ти хуча та и гемцэн чачи мангпори низэн ра тонбо юнэр ти тана чу тарк хуэлгой гүн учи чани да лалам сон шичнарын гэ тачи гэрэн гэ мецэкэн гүг лгзон лгаюн зүг чэ та хуча та гүн ян лалам сон шичнарын гэ чиг рикапт гүг нев нертэн гэрэн гэ лгнэг лирка та ян чиг мэрни нертэн тарт гэрхэ чи хатаг уу нэ та жачи топтгонан бан сунуш ячина чу ардигэндэн жатами пас гэртэ нэ ячи жиг наац уу капшиг дантэн дэхэ чатаг уу нэ та кантэн дэмүг тэг нэрэн гэм гэж ячи рызг гэ гона та хуйлгой ик гэн хуй чатаг уу нэ дэмс гэртэ нэ чорнгийн сунуш ячина рэнги чи хуй чата жуг там тартэг гэм гэз нэ чу горнг хуй чата хуй чата жу лобдан дэм жуг тартэг гэм гэс гэн рэнги тэ жиг ржин тэн жин тэн тэм тэм нү ажина шун тэм нү гэ кэрг мэг жата кансга кёк замч цэг
1: ᱛᱟᱢᱟᱛᱚ ᱡᱤᱱᱚᱱ ᱫᱤ ᱟᱢᱚᱨ ᱡᱮ ᱯᱟᱛᱚᱨᱱ ᱜᱚ ᱚᱥᱠᱟᱭ ᱠᱤᱥᱟᱜ ᱫᱤᱞ ᱦᱚᱸ ᱡᱚᱱ ᱡᱤᱣᱟ ᱠᱚᱥᱠᱚ ᱫᱚᱢᱟ ᱱᱟᱨᱮ ᱛᱟᱜᱟᱛᱟ ᱛᱤᱥᱚᱱ ᱭᱟ ᱥᱚᱱᱛᱨᱮ ᱥᱤᱢᱟ ᱡᱤᱱᱫᱤ ᱛᱟᱥᱭᱟ ᱜᱞᱟᱠᱟ ᱛᱤᱥᱤ ᱥᱟᱝ
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ tablam yixi dada da huyalgu yi juri sikuka. Daga huyalgu yi maa yigla kana chapatab zangan da chapar kirtsanda chorka uka sikunu chorang shtang nian jina rachu hitab karangu maa dar nian zanda jing maam chuni sikuka. Yinnaayang rangi huyalgu ral hujung yi junda maap jil maap tanga darti waartan bali wulung nuga dar tayin jina chuu shimjig dungu ni. Dar ngun maa gachi chul hupchuk na nar nian zan chosung narki darkab shimjig chorka mei nara yu jir. Rangun maa nian zan maam chuna darkab di shimjig choli dao na di yan chikam banun baran damun dun tam ni damun choni ra yuka chuu jik sikunu nirab shali maki gataga jindang ranga thobjung dar jin maapchila maaptang maasula yung jutata gachin di taga chorangin suna shachina yung di tana nyam nirangi gala kana jik nyam yung samsili chasgi yuk
1: taam rangi gilgin yujura ta ngini dhila tita kongu maa kabli mungu nyang nari agi ngini thangma hati hanga lang nari ye maan thon nari taasi dhitun narangi ngini paam khachin buzo dhil lakani tarung ta Pangga ti chan na yang, rangi dhe dhalindang jang na yang, rangi tila kana yar jin jogu no, rangi dhe jin jogu no, yang pangga dung tuk tam nuk tam mugan da kizira yuk. Ayo, mama namba yang khoi tila ku nuk tanga sang sang maga ta, yang dhati khoi tila ni dhati taku mama namga khoi tila nyan ma yang tak nyan ki ma jin jila kana yang, nga chili rang jin gu ma na maga ta, nga dhe ta nga dhe sam tila di chan chan jogu no, dhoma naam go ta gyan go petli bang ta ta ta di nyam ling la khana pecha ta lhal ling go chad da tri go man da go dhoma mo cha go lag lin ni ti ta da tri go di tor yug no na ba yo ka pe ngur gina nga tang ma di to ti re wa ta ra tamal ka gir gin di na ta ta ta ye ta kar dam go sing ja chin si ke jan ti ye ta do la ta ay am ni Я продакардым гөйөнө, юкардым гөйөнө жатып тикте хоёр. Мына жерде уктап жүргөн хөрөктө, гөйөп кына бар, гөйөп кына байнада. Жөөктө маты гон жүтүн такат чолатганда, мен рекордатылада ди тангоран тикте хоёр ди ди мөглен үтүтө. Сизге хетенен да юна бизгай сиз мөжөгө мөглена ток эм ди кендурадым дарбин ди да ишиге.

0: 아유노이나 초코 나바나 초베게 요카다르 고소브라나나 더그 지가 뭐가 그나만 좀 나라 지가만 좀 저거 바지르 회스지 마르삼 그때 떠나 다른 그런데 돈다다 이지 디깡라 강츠무게 아 가수그리 담시 달리니 능아지 특그지 식주도 같이 호주 능아지 식당나 디초남 리버스 요크 세콘도 뜨기르 남바가 담마 가춤지야티 무망무마가 레츠능 샤뇽 요라다게 토마랑 흐뜨니라 아랑그랑게 그양스 신이 달리다 직존이 이주고 셈즈그니 주라 다니 첨덕존 손이 셰지나라 오토무그능아 식즈달리 끌마라 그치기 이주 오능아 시코나 디야 잡주리 이주 넘무겐지나 길그남바가 레와토뇽요 다니 코나다 길 소프군디 카다이 코노데 인지나라 나톤 데브진디 디당나 소프그르기 양토조 소르타랑 징그고니 랑가 소프라는 그 고르큼데 탐치고 담즈니 주다다 가친 보이너 소프라는 그 고르큼데 드가 총마인지나 주정 주 오네르급 그티나 고르급데 좀 호르송니 제부가 메나라 Сухай Джибжинг, Чу Шунг, Хомджим, Джерм Рам, Лунг, Чеханик, Хопжан, Джугу, Дичук, Горк, Тамчил, Хоргач, Хатмара, Тапчи, Сухай Ганде, Юмри, Чу Тонг, Лалаз, Карга, Махи Зинара, Лигуни, Манджин Зинара, Вагони, Машик Зинара, Шигуни, Тамугани, Цилара, Тхиджи, Йокатага, Ранга, Насани, Вили, Ранга, Рангичи, Канлагав, Жани, Вани, Джуни, Канки, Ganjuns Zinner Gamu in the Church, Gangla Gansum go on, Dutton Gaz Gang, each one or chick, Rinkida, same Nakadan Sutugu, the girl gonna Lopton de Rashaki, you know, the Hisonata, Rinki Ong, Chatting, Chatting the Musta, Yongi, Gamon the Musta, one or chick, same Ternitana, Rinki, Yichis, Yul, Yichitra, Shurka, Rangarangi, Yilhtun, Rangstun, the Yotana, Ta Kanazaganani Rajiji, Ranga Kachara, Huni, Ranga Tondo Chisgrim Natiji, Lagner, Yil Puni. Музгину. Тани кынгара и важи марго, датанги чонжи марго, гати мавана шаат семчинга нян чиратанжир. Чиг махина чипчаджи, тому тыгдыгн доли датангнада важура мавани, девжинга рынгарнге чиг рангаманг таваси гонар рангаманганда хиндар арчи гони нанцилдира йо кэси гону девжинч. Ечи юл-юл-юли ngарджигам та хуняна матра ян, ечи ме-мела шунга рынгарнге рангаманг пчемиги тана, Чачи Юцуку Менег Лонжуни Рангич Дамдам Галлогузу Калоджуни Нанцлдера Юнугштинга Такала Канцмга Рангаранге Ичира Ештунда Мамбурджуда Гачимбуши Данитай Ко Ранга Томджамга Джерма Ранга Карган Цуа Нига Лаленга Чуни Шакуну Ранган Джина Дамунди Сигджу Органи Чуни Дамунди Сигнугу Шангла Нацуа Сигнугу Джерма Чуни Та О Шангла Канла Канцмга Ранги Мансамнина Канра Канцмга Ранги Цамнина Тага Карга Дарка Гайрвата Шчутавкаси Тага Ниван Иштута Ринитав Тасикуну Дианчин Даму Канмузга Чуни Та Ранган Кая Нарзандара Ранга Карга Харта Сартанди Чуни Мнирам Ним Джинджи Чуга Нянштубра Чачи Тага Нивазгда Йока Самчил Тамузгри Сикуну Дэнджинара рынгарынгэ тхума ячхизгара рангштунзгар нэштигу таблам югуазгэну мацэгэ мадан мага варгам рэнджинда хачан гал чимбузгарэла. Даргэб ачу чицунгэгэ цуандэнаа сигданна яна рэнджи джиргэзгэ чуны шуамаан пузгар рэбгэйуны рэбгэйуны тамузгэрэ нирани рэнджи маи ачу чу лэшгазгэ чуна чу чу нэкаруга лэшгадбасазгэ мэка. Лирка Каркарзг, Таман Ангжинг, Лигони, Тамана, Чо, Ранг, Мне, Гирваз, Кхцун, Бара, Нипага, Манджавни, Тамузгри, Тага, Чу, Мне, Гэм, Джинджинда, Хачан, Кхцу, Гачин, Бусгри. Дал, Хубчага, Коргиндани, Та, Гачин, Банги, Мазана, Ачу, Чу, Анги, Гатан, Сигната, Гачин, Банги, Зингону, Даму, Гаштун, Чар, Ангжин, Камазг, Йонаш. Та, Тарка, Чу, Хамазу, Шайи, Лосух, Тангути, Шайи, Индина, Фейло, Афка, Кути, Аранг, Танма, Хуича, Мафтину, Гардингата, Хуича, Мафтину, Каркунти, Тарка, Чимуга, Ардгазг, Нянгунина, Чимуга, Уарчи, Чартон, Чазгионина, Тага, Карга, Насамг, Шайи, Деко, Касикун. Тандина, Чу, Насамг, Тели, Шайи, Тимбриуэл, Хуазг, Джорджи, Юнг, Тахина, Марата, Шкамури, Чара, Канштар, Датун, Даштави, Насам, Тамамджун, Джуг, Шерта, Та, Тарка, Вендина, Лопчана, Юну. Өзгірейді ғанла ғансымға ранғанға жуанын ена ваңығы цандыда чигмил нормилгі, чамил чигмилгі шигжуыра жуан жуындыда гачин бұрш. Жуан гуынығы гачин дырадыны чиги жуан жуынды кілақаны гуынадачи лобчуғы дұржи пағымығы шаға юну. Ранғам соны шачына шимжиг лумандай жиғжу бешерді Lungu zhirnga zikirnga huichia di tengar nga jikpa li dalir nga wama utan chosung da yin sikun. Da yin jina yang shu tirnga lechin da jipi lagzong yaghi zgiri samchi zgiri. Da zu lomayana choko uchu tarkib shawa gangtang gangzgan jikun da yin nara. Rangim tartik gamgizhia di shir da arjina shiongju da da gachin rila. Nyamah shigiraga niga huichia di na zikima choko huyalgo yin jina ra da yin zgishin ya jin zgishiongju dar. Tianchi kachu shawa gangzgam chundu shi jina ra nima riri di Дисла канмар гаятанги чигли гугузна хани оттазу вагатар самузгрин дорчисгир. Янаян ты нема жере нинжиг симча чигчу. Лун курму сыг дава деки соната чичих камуини таттанлын чоркони тмурелатыгы арген чанжура ерин. Тэтгэ качин борхтэн ил утгунда ниги кабдатын сурдаян ачудэрин глецэндэв чэ тэканла канцам гарханрын гэчи нямнын учэр гриф сыг юнэр а нямнын да тамчугу чэргэ чу рангрын рангржила лонжура лгэлэн рингиг чулатар жүндэ качин дэв шава кантын ганз гам цун шэчинара лгэлэн гэ чулэн дэ дам бав жүндэ качин рисикока куна гэ дэрин гэ кабда гэ чунира чу рангрын хивжи ахсарва канла канцам дэв жэн юнунды чуар нигэнэн ахын далини ᱛᱮ ᱧᱟᱢᱱᱤᱱ ᱭᱚᱠᱟᱥ ᱛᱚᱵᱡᱚᱜ ᱛᱟᱛᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱨᱮᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱟᱨᱤ ᱛᱮᱱᱮ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱟᱢᱵᱟᱜᱟᱨ ᱟᱪᱩ ᱛᱚᱵᱴᱤᱠᱟ ᱛᱟᱵᱞᱟᱢ ᱜᱟᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤᱨᱟᱭᱟᱝ ᱥᱟᱠᱤᱭᱚᱱᱚ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱨᱤᱠᱤ ᱥᱮᱪᱤᱝ ᱢᱟᱵᱤᱭᱤᱵᱨ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱧᱟᱢᱡᱤᱜ ᱜᱚᱱᱤ ᱞᱟᱜᱞᱤᱱ ᱥᱤ ᱥᱚᱱᱟᱛᱟ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱜᱮ ᱪᱤᱜ ᱡᱮᱞᱟ ᱥᱮᱢᱚ ᱪᱤᱜ ᱪᱷᱚᱛ ᱛᱟᱢᱱᱤ ᱪᱤᱜ ᱨᱤᱱᱤ ᱦᱤᱵᱥᱟ ᱠᱟᱝᱡ ᱜᱟᱢ ᱥᱚᱱ ᱥᱮᱪᱮᱱ ᱛᱮ ᱪᱤᱜ ᱥᱟᱝ ᱪᱟᱱ ᱨᱟ ᱫᱩᱛᱚᱞ ᱛᱟᱢᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚᱡ ᱨᱤᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱩ ᱠᱟᱝᱨᱟ ᱠᱟᱝᱡ ᱜᱟᱢ ᱥᱚᱱ ᱥᱮᱪᱮᱱ ᱨᱟᱛᱟ ᱠᱚᱱᱟ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱡᱩ ᱛᱟᱨᱠᱤᱵ ᱠᱟ ᱦᱟᱢᱟ ᱢᱟᱝ ᱟᱡᱟᱢ ᱥᱚᱱ ᱥᱮᱪᱮᱱ ᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱷᱚᱢ ᱡᱚᱢ ᱜᱩᱡᱮᱨ ᱢᱟᱝ ᱟᱡ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱟᱢᱵᱟ ᱜᱟ ᱠᱟᱵ ᱠᱟᱞᱟ ᱞᱚᱵᱥᱚ ᱦᱟᱢᱟ ᱜᱟ ᱠᱤᱨᱜ ᱠᱟᱞᱟ ᱞᱚᱵᱥᱚ ᱠᱟᱝᱞᱟ ᱠᱟᱝᱪᱢᱨᱤ ᱠᱚᱭ ᱨᱤᱜᱤ ᱢᱟᱝ ᱟᱡ ᱥᱤᱜᱤ ᱪᱚᱣᱟᱨ ᱱᱤᱜ ᱱᱟ ᱟᱭᱩᱝ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱤᱝᱜᱤ ᱥᱞᱜᱞᱟᱝᱥ ᱜᱤ ᱪᱷᱚᱱᱩ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱞᱚᱜᱞᱚᱜᱥ ᱥᱮᱢᱟᱱ ᱡᱟᱱᱡᱤ ᱭᱩᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱱᱤᱜᱞᱟᱢᱟ ᱪᱤ ᱠᱷᱟᱨᱤ ᱚᱱᱡᱚ ᱠᱚᱱᱤ ᱛᱮᱵᱡᱤᱱ ᱨᱮᱞᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱪᱩ ᱠᱟᱝᱛᱟᱝ ᱠᱟᱝᱡ ᱜᱤ ᱥᱟᱣᱟ ᱪᱮ ᱪᱚᱱ ᱪᱮᱨ ᱠᱟᱝᱡ ᱜᱟᱢ ᱥᱚᱱ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟᱨᱟ ᱞᱜᱞᱟᱝ ᱜᱞᱟ ᱠᱟᱢ ᱵᱟᱯ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱠᱟᱪᱤᱢ ᱵᱩᱥᱤ ᱭᱟᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱛᱤᱨᱝ ᱱᱟᱭ ᱞᱟᱝ ᱪᱤᱨᱢᱟᱞᱢ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱟᱵ ᱡᱤᱞᱟᱱ ᱫᱤᱜᱟᱱᱤ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱤᱨᱝ ᱞᱮᱪᱤᱱᱫᱨ ᱠᱚᱵᱴᱩᱠ ᱥᱤᱯᱤ ᱫᱟᱪᱵᱤᱥ ᱜᱟᱱᱮᱱ ᱡᱩᱭᱤᱞ
1: ᱛᱚᱨᱢᱩᱱᱟ ᱡᱟᱝᱴᱚ ᱠᱚᱱᱮᱱ ᱪᱤᱱᱠᱷᱟᱝ ᱚᱥᱠᱞᱟ ᱧᱮᱱᱡᱩᱨᱟ ᱛᱤᱱᱤᱪᱤ ᱱᱤᱥᱛᱚᱢ ᱧᱮᱨᱛᱤᱱ ᱞᱤ ᱞᱚᱥᱨ ᱜᱚᱱᱪᱷᱚᱡᱮ ᱠᱟᱠᱷ ᱜᱟᱨᱪᱷᱩᱱ ᱟᱥᱟᱢᱪᱷᱩᱭᱟ ᱫᱟᱵᱤᱭᱟ ᱫᱟᱵᱡᱩᱨᱮ ᱞᱚᱥᱨ ᱜᱚᱱᱪᱷᱚᱡᱮ ᱱᱟᱝᱫᱩᱱ ᱯᱷᱤᱱᱥᱢ ᱡᱮᱪᱷᱚᱥᱨ ᱛᱚᱱᱟᱫᱟᱝ ᱠᱟᱠᱷ ᱜᱟᱨᱪᱷᱩᱱ ᱫᱟᱱᱤᱛ ᱢᱟᱱᱤᱢ ᱜᱚᱱᱛᱞᱟᱨ ᱛᱚᱱᱪᱷᱞᱮ ᱱᱮ ᱛᱚᱨᱢᱩᱱ ᱡᱟᱝᱴᱚ ᱠᱚᱱᱮᱱ ᱪᱤᱱᱠᱷᱟᱝ ᱚᱥᱠᱞᱟ ᱧᱮᱱᱡᱩᱨᱟ ᱛᱤᱱᱤᱪᱤ ᱪᱷᱤᱪᱷᱚ ᱭᱩᱝᱞᱟ ᱠᱟᱯᱥᱚᱱᱤ ᱱᱤᱥᱛᱚᱢ ᱧᱮᱨᱛᱤᱱ ᱞᱤ ᱞᱚᱥᱨ ᱜᱚᱱᱪᱷᱚᱥ ᱠᱟᱠᱷ ᱫᱟᱝ ᱜᱟᱨᱪᱷᱩᱱ ᱜᱟ ᱪᱟᱢᱪᱷᱤ ᱫᱟᱪᱨᱤᱭᱚᱞᱟ ᱛᱮᱨᱟ ᱜᱤᱝᱤ ᱡᱟ ᱞᱟᱝᱥᱟ ᱠᱷᱟᱠᱷᱤ ᱚᱵᱟ ᱥᱟᱢᱥᱮ ᱛᱟᱨᱮ ᱪᱤᱜ ᱪᱚᱛᱷᱚ ᱪᱟᱢᱛᱷᱤᱱ ᱫᱟᱝ ᱵᱮᱨᱪᱤᱞᱟ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱡᱚᱥᱤᱨ ᱡᱚᱝᱛᱤ ᱟᱡᱢᱞᱟ ᱭᱟᱨᱛᱚ ᱫᱟᱝ ᱧᱮᱞᱟ ᱥᱤᱱᱡᱤᱱ ᱡᱟ ᱜᱚᱨᱠᱩᱱ ᱵᱷᱚᱵᱥᱤ ᱱᱤᱯᱟᱫᱟᱝᱜᱤ ᱟᱹᱱᱤ ᱞᱚᱥᱨ ᱡᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱫᱟᱝ ᱪᱟᱢᱥᱟᱝ ᱠᱷᱟᱢᱥᱨ ᱜᱟᱨᱤ ᱠᱷᱮᱪᱤ ᱵᱟᱨᱛᱟ ᱛᱷᱚᱝᱜᱤ ᱥᱢ ᱠᱷᱟᱠᱷ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱯᱥᱤᱱ ᱫᱟᱝ ᱜᱟᱨᱪᱩᱢ ᱪᱷᱟᱯᱛᱩᱱ ᱥᱚ ᱥᱚᱱᱤ ᱢᱟᱫᱟᱱ ᱥᱟᱝ ᱪᱷᱟᱯᱥᱤᱱ ᱞᱟᱜᱵᱟ ᱛᱷᱚᱝᱜᱤ ᱚᱵᱡᱮ ᱠᱷᱟᱠᱷ ᱫᱟᱝ ᱜᱟᱨᱪᱩᱢ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱯᱥᱩᱝ ᱫᱟᱝ ᱪᱷᱟᱯᱛᱩᱱ ᱱᱟᱱᱤᱭᱟ ᱡᱤ ᱥᱚᱝᱡᱤᱞ ᱜᱤᱱ ᱡᱚᱜᱤ ᱟᱹᱱᱤᱭᱟ ᱡᱟᱱᱟᱵᱟ ᱮᱢ ᱯᱷᱤᱡᱮ ᱤᱝᱜᱤ ᱟᱨᱱᱟ ᱠᱷᱟᱠᱷ ᱫᱟᱝ ᱜᱟᱨᱪᱩᱢ ᱜᱟ ᱨᱟᱝᱛᱩ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱡᱟᱞᱤ ᱢᱟᱜᱤᱞ ᱵᱟ ᱴᱩ ᱪᱷᱟᱯᱥᱩᱝ ᱨᱡᱟᱝ ᱵᱟ ᱤᱱᱟ ᱚᱨᱫᱟ ᱱᱟᱢᱵᱤ ᱠᱟᱨᱜᱤ ᱚᱵᱫᱤᱱ ᱥᱟᱢ ᱪᱷᱤ ᱠᱟᱨᱭᱮᱞ ᱟᱹᱱᱤ ᱛᱷᱟ ᱡᱩᱥᱢ ᱟᱵᱡᱮᱞ ᱠᱷᱤᱱᱟ ᱟᱨᱜᱟ ᱜᱟᱵᱫᱤᱱ ᱮᱛᱷᱚ ᱠᱤᱠᱤᱭᱩ ᱪᱷᱟᱠᱷᱟᱢ ᱟᱵᱡᱮᱞ ᱥᱟᱢ ᱪᱷᱤ ᱫᱟᱭᱤᱱ ᱱᱤᱥᱛᱩᱢ ᱧᱮᱴᱤᱜᱞᱤ ᱪᱟᱨᱫᱟ ᱵᱮᱯᱤ ᱪᱷᱤ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱪᱟᱨᱫᱟ ᱡᱟᱵᱤ ᱪᱷᱤ ᱪᱤᱜᱣᱟᱨᱮ ᱡᱟᱨᱛᱤᱠ ᱥᱟᱭᱤᱱ ᱥᱟᱝᱡᱤ ᱥᱚᱱᱢ ᱡᱟᱨᱛᱤ ᱠᱷᱟᱯᱨ ᱪᱤᱜᱤᱡᱤᱱ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱟᱜᱟᱫᱤᱱ ᱪᱤᱝᱟ ᱫᱤᱱ ᱛᱷᱟᱨ ᱜᱟᱛᱷᱤᱭᱟᱱ ᱥᱚᱨᱢᱩᱱᱟ ᱡᱟᱝᱡᱩ ᱠᱷᱟᱱᱭᱟᱱ ᱪᱤᱝᱠᱷᱟᱱ ᱚᱨᱠᱞᱟ ᱧᱮᱱᱡᱩ ᱨᱟᱛᱤᱱᱤᱱᱤ
0: Yaasidang sanklan jinamba terang li tsindinang a kubruk siyo bi ngayi lang tsirmalam ga tsamban dabjili dali chur ngabzigda loftuq nirkilam rili kabda yonri kabda gav jarim di chok chur nipanda yung derta wazgritina ditsuji ghang terang tsamba lorgan rambi danga ga tsambanda kubruk mayin na yil taga li tsindam jigda var darta ditsul karma mangpu yogumik taga chim jing ti ditsul karma nda vihtu julandaga nga tsim nyam gaglama tsirchi galang bi zombi simsi kunu galang dara sorga terang ga ditsul chigrang ga lorin jirki li tsinda xtong tsum jog ju yil

0: 코트 노는데 드라지 타가타 동고 콘튼 당가타 요츠 그게 마망가 쳇 잠드가 제 코노다나 니크게 카쇼리 다다가 마망도 다나미 바이노 테르군도 다나미 바이노 단도무고 토니다가 호소이 다 호츠크 남바이 드미잉에 치 호소이노 제고나타 드저이노 라크터크 남바도 토무리레
1: 제제제 Chiu rangi tau tsungi na chartam dhaga gwekika rangzin zina chukwa. Yang na chik chartam dhaga dhagnu gajigna yashi mamu mangsuwa dhamu ngay tinda kub chota segi. Dhamu chik mgitung laksan gub shakya yog.
0: Tada yog ta. Gugur rangzin da hachang chimbo yog. Ta monshir yinna nguluk gandhi denjagnda ta yutuk denjagnda tarlak ati yoni. Tarlak gub shutuk denjagnda kunkur ati yoni. Ta kunkur sachanda tu mudri mo. Денжагда кирге тачырня анжак шавали кузатым удри.
1: Жи жи жи.
0: Та сачандыны ертотыны зыгоды. Та парчыр танымары та ди дори жаконына чыкты. Дори тамам жаконына чыкты. Та чабырды. Ахкым тук жомсым ри. Жегрин кондан ри. Та сырты чырты ди тока камчыри. Тандымы мом уюса дырмо.
1: Жи жи жи.
0: А ди тавгы зыгонды. Та дырги ду чоңы та геви локачи верма. А чабырды тангым тукчын жорди бан тусусугу. Tā jātam dāna, tā mīrīga kārgī jātam, tā tīga jātam, tēvjīnta zī gōndi, tā māmpan gārti jī, nāsō mārāb dāgī sōnā zī gōndi, tā māngsūk dā kārgī ngōshī ngūnzīn chīmbō tōbōk sāmjī tā mūrī yā.
1: Tā māngsūk tāwā sāngi nā, kichī tālū nī zōntē, mārgī thāndalī ārtūngi kāndi jātam dā yīngi nā, dōndalī, Rondolina, Kershutau Sanginayo, Dinanisig, Rangesh, Nissan, Shepu, Tobi, Tumuyakuni, Nisrela?
0: Ah, Tapunkur Dinan, the Toadri. Toak Togina Toakiri, Tayotso, Yena, Yotso Nioga. Ah, Unkur Tomada, Unkur Mamadi, Tayotso Nioka, almost Toakiri Mo.
1: Je.
0: Dear Koma, Tafir and Golo, Din Sonsona de Gonda.
1: Je.
0: And the Mudrimo Toandak, Dangujerina, the Golo, Tangola Custom Demo.
1: Je.
0: Голомонда кырсамды, та кырсамды тоочин болсом гэдэг болсон юм уу?
1: Тэгээ
0: тэ сонна татур гончин бамз я. Гончин фон кырсам нам гүн ята кырсам гэдэг тарача гон бат тамаг качары го.
1: Же же же.
0: Тэгээ бар артын бам артын фон кыр төккөр мам мүндүк жинта сарача го. Мат тама тама фон кыр ята тахи тэр жинта ярача го деса го та. Голомонда кырсамды дым үзэгри.
1: Же.
0: Ди кырге наны зэ гүн конкур цованды кырге тот гончин бам го кортуга тогон дым үзэри.
1: Же же же.
0: Tayinna zikonde, ta tukmurib te kyab di thasogu zikona, tiga dirib di thasogu ta samlo te chimudri zina ta ta chiri wukri, chiga song, na ta khawuri mo.
1: Denga.
0: Ta zi, ta tiga dekirge, wakawu zikim sanyi gona ta, ta ta chiri wukri, chiga song, reza jyoda, wakawu zikim sanyi diye zikona, ta di thasogu samlo te muri mo. Ma tiga zikonde, ta di thasogu sonna chigi zikonde, tam lambo minna kuka yin, ta kwa lambo minna dharma yin zi, ta. Andrewin bu chongi ki joga kamsi yona yang tu lambo drugin jogo na tumuri mo.
1: Je je.
0: Ha tumuri ta ta bu ki sudan son son ina ta tumu ga samlo ta kana yoda na zgon ta de ga di ta ta ta jak tum bu chong koni tisu numu ga zgon re ta mon suk samlo nda zgon re ta re re jin da zgon re ta nima re re jin da ki ge ya mon tu na zgon ta ya ra samlo peji ya song zgon ra.
1: Je.
0: Ha ta ga shi tu ya ra denja ga yong tu chong ta drugin jogo ta han sir tumuri ya.
1: Жи жи жи. Та кю рэнгэ тавар сонгэна хуэнкэр мэмэн дэнэ шуцэг лэнгэн кэрэ лоучэм үзэн гуэрсонэш?
0: Та лоучэг лаадэн гуэрсонэш, та лоучэг дэн гуэрсонэш.
1: Лоучэг?
0: Лоучэг гуэрсонэш.
1: Жи, та ти ярхуэнэ кэ гэнэ шавалэнэш?
0: Та нэ нэштон чуку ло, та чуэнэгэ нэ нэ шавэнэ гэжэг зэгэрэ.
1: Жи.
0: Та тогмэр тэг хуэнкэр тато ма ерцу нэтога Ti tazo khunkur tomman di kirge ti tazo fya di da fir yurtsonda zonda katak ranga da ndumdur gulam hajang nanga.
1: Zhi.
0: Da lewar ka togni di na lewar jada simchi sorgi da sorgi tumu imizimi ni megda da ti tsuk toko fya na nyamak chigan jo goni da tumu lanta tumu riya.
1: Zhi zhi zhi.
0: Da ta ka ti tazo yurtsu kirge to zhong do khan dan da zhoni khan tsogra. Da chabarza mama mansok ka kirge do khan soga. Tandurgi fiyandang jagi sona ta charchin hajan nanga samji tamudri.
1: Ji, ji, ji.
0: Daga ta lipship baga tangarka nyonga. Daga fshetsog denjak kora yang denjak mambi nitsar mongu yog mo. Daga ta chabarda lipship baga jaramga tota jogo na ta chirin jogo gata. Di taso ta chirin jogo.

0: Gacha zhe shu zhe ge le cha mu se li xie li chuan ma hong. Ya, ta men chen ge le ge ka ren de zo to pa nam si zo yin na. Ka ru chong shu de ba yo ka na ko lu se bje yo cho se mu ja ge so nam de na. Ni xin na ta hi tak je yo cho war tak le wa ge ko ka ka nga di xam na wa ma dap je yo cho wa ma dap jen ra gen jo shik pe la. Ni na nga ja cha ma ru yo ka na de mur se ru yo har ko ri tan zo kwan na cha ma che yen mu ching ja tar ko ri ha zun to na ga ma ru kwan zun ja. Da te ra ya chim zeng ge tuan ja de ge zhen zhu ni ki zhi rung zhe le.
1: Я та чандыг рынком шана ха акып жагы штаб жавшинзы тахарап жагы лыб жавшинзы маумов жагы ндып жавшинзы та чатыг рынком тумури чах тамдыг рынтын чумури гергина ба я гнаби карман ур аргатан чанг чанг охсамасам овжел аргатан чанг чанг охсамдын арг аргатан чанг чанг овжегни арг аргатан чанг чанг овжегти арг аргатан чанг чанг охсамани евдын жири динани чим тойр качан аргатан чанг чанг овжегни арг ра чи гамай качан ergatang changa chong oxsamani yudin nangji ge jigin ti tokkar ergatang changa chong oxsamadin ergare tata kartog jilin dandir shemkin thangdin dansi artog jibdin bari
0: ya daga ngarangi na payin chonum ni yongin dansi ba thamsu chiin shapu kashang ina rang pa sa tang ne ro tok ni shapa zin che na bi te dang tham bar mon ya tam chulo amma hum chulo amma hum chulo amma hum Yengi chokchigin chodar gunga chur gunga arngunna yangwa karun chur gunga arngunna chodi gugu nung zamdang nyamun chung yu yin ho kyung dhikuk dan sayin. Yeg zhang chir si mih tir gu yin ar gunga arngunna chodar dedin yin chul ma hong. Ya ta ngi chokchigin chodar saksin cho sa tuk mu wa mandab gin cho sa tuk mu chodi gugu nung. Da sin zhar gugin ar ngam chung sayin af shikir tan rilg gasin cho sayin af chikang chin wo kuk dan sayin. Esa tomo choda tedna yinum chula ma hu ya ta ton ba khircha ta pa chu obgin pa man jong ni chur jep tin pa ma ru man chu po qa chan ji zi ga chu e kun nam ge sap tin chum chula ma hu ya ta chu tan da ma zi ge hong no zi ge ni nga kan ka ra sem ge chi zi ge nya ta na ge yong zi ge chi ta me ke ke chu zi ge yin yi rang sa ge ni ren de sta di chi ge chu ku ni zi sha ge chula ma Ya ta nga ha sa sir ge shung an dan du ma sa ma mu kha khu da wu sang de la ni ge sab de chen bu ni de la ni ge zhe de chen bu ye nga chi ge chi la zan bu chi la ni ge ni chen bu am ni ke zu de chi ge to ko ni zi sha ge chu le ma hu ya ta san de ni ya ra ti na ra ti mur gong a si nor du ya mi ker kan khu no shin ka ri shin kro kor no shin na pi yu a ti no Энди гэржэн лиг юм кэрэгэн нуурэ кэн туунэн гэ кэн туурзан гүрмэ кэзэн нуурзар кэлэчэ кэзэн нуурзан аны кэзэн ну. Энд артыг шараар тун гэр чина янни сэргэ тэхтан аравларан кэрэ янни сэргэ тэхтан нэгэ чэрпачэ нуурда чуқа туна хурганя ну. Еса та я зина ю ну та та зина ту нуурэр чина амни кэ цузу янни зи шакэм чулу ма ху. Я та сандани харахти навцын мару танга сунда усарынгын шигмир заргын янне серге уксым гы вакатан да урын томбу тыкрысысмы янне серге энда сарынгын сангыр жер азу янне зи шакым чулма ху я та сандани марахти назила ми шамын намда угни камчын норы хонса янне серге карзан гутык кызын ноты кари гызаным Ер дахкылар мэк кызын нор мэк кари ю ате нор дарнга чэг кызын нор сан чин о мин чо бам буну. Ен дэг ина нор нэг цо си на лун ё не сэр гэг ина хэн кэрн цо си сон лун ё не сэр гэн дэн нар та пу мор сэн дэн гэ тан чин ё не сэр гэ. Ен дэр гэв рэг дор джи дэг рэ ин не сэр гэр гу тан кэр гэ шэг рэ гэн са ин не сэр гэн дэр тэг хэр ар тун гэв лар ин не сэр гэ тэх та на дав лар ан кэр ин не сэр гэ. Ер дан гэн гэчэр па чин о цин дэв шэн ягин гуф кэн нон нон са та я зи на ю нон та та зи на тун нон. Егни камчын нуры хунса зу инези шакым чулума ху я та сандани харахти нартык дарма ныкын чунда у харыгар зыргын тон бо инне серг эк арзан гу нык кызын нур зыркылышын кызын нур жаңа чы кызын ну э диги нартан нур лыксын чоса ю не серг ю нартык мар юккын зымтыгын омса ю не серг энде машам уртун гыси ла инне серг эк амчуна си таран кур инне серг тарари чып пачын ну нешкердиг тонан гүпчи ну ну Esa ta ya zina yo no ta ta zina to no da khare gar zir gum thom bo zo yin ne zi sha gum chul ma ho ya ta san de ni ya ra ti na so gum gir gong ge chin da u sa

0: 这是吃了。那从娘的，那从西边儿家吃了登州。呀，那从主播村，公里阿几个洋车村儿，得让娘当今老百姓就被用得些您的么子，娘去哪里了？主播匆匆催进。 아치등자브르티바가치크참바충운데그능니랑니지회록시비담질등양나아릉그암니등파미영미치응네질용나그응징그고뇽나그담질라스과조보충충츠르냠줄샨드나하신드린친타통가스글마페이다당니셴나촌니마츠그조보충충치담지등셰바 다롱담회등카클라스과브달릉이다등이
1: 자르들은 암초 당거 다른 뭐 하는 아종 뭐 다른 능 아종 어느 어디나 암초 가다 암초 해픈 그래 돌이 아치라무야 아치라무 아치라무 저 암초 강강 언제 나가 주고 지금 가기 손라 암초 강거 다른 능 나다 사치 셈부즈고는 코타그래 시즈 뜨거다 가손이 다 저다 암초 극축티딩 오 너나다 가 주우즈고 그 가우다 꽁치에너리 놀이다 너다 존지린 놀이다 먼저 다즈 다다이 참즈가 돈나라 암축거 와존라이 쿠티 와 잼주가 치기등이마 존즈 더거영 먼저 다즈 다다이 참즈가 돈나라 암축거 달린 처니 할이 사비지거등이 하마리 달린 거츠 사비지거등이 먼저 다즈 다다이 영 참즈가 돈나라 암축거 와존라이 쿠티 영 마존즈 더거 녀가즈가 한 거나라 롱 군이 숭이 암초 그 달린다 함 처리 거기 청근나가 어쩌지 가 녀가디카 얼컥치 거리 시라 아롱 거 청근나가 숭다 롱 거 치티딩 어 아치가무 나 세차즈고 나다 초사기야 추 세찬데 동아 nga chei chau kamen yin di chu se chan da dong la da chei ka yu kai de ne ri zi zi de ge chung zum go na a ke ka ta to no zi a ke ka ta ya ᱟ ᱟᱠᱟᱠᱟᱛᱟ ᱪᱷᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟ ᱪᱚᱥᱟᱜᱟ ᱪᱷᱩᱱ ᱪᱷᱟᱱᱫᱟ ᱠᱚᱱᱟ ᱥᱮᱢᱪᱤᱝᱜᱟ ᱪᱷᱚᱝᱜᱚ ᱟᱣᱨᱫᱟ ᱠᱷᱟᱪᱤ ᱫᱩᱠᱩᱱ ᱫᱚᱠᱠᱟᱢ ᱵᱮᱱᱱᱟᱨᱮ ᱪᱩᱥ ᱛᱩᱨᱠᱩᱢᱡᱜᱟ ᱫᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱜᱚᱱ ᱢᱟᱨ ᱡᱤᱡᱜ ᱛᱟᱜᱟ ᱪᱤᱜᱮ ᱡᱤᱜ ᱛᱚᱱᱱᱟ ᱟᱠᱟᱵ ᱪᱟᱝᱠ ᱛᱚᱱᱱᱟᱡ ᱟᱠᱟᱵ ᱪᱟᱝᱠᱟᱭᱟ ᱚ ᱟᱠᱟᱵ ᱪᱟᱝᱠ ᱦᱟᱢᱫᱟ ᱛᱟ ᱪᱚᱥᱟᱜᱟ ᱪᱷᱩ ᱦᱟᱢᱫᱟ ᱠᱚᱱᱟ ᱥᱮᱢᱪᱤᱝᱜᱟ ᱞᱤᱜᱪᱮ ᱡᱤᱜᱨᱟᱫᱟ ᱪᱟᱝᱠ ᱦᱟᱢᱠᱩᱱ ᱡᱤᱜᱫᱚᱞᱤ ᱪᱚᱵ ᱫᱟᱱ ᱱᱟᱡᱜᱚᱱ ᱢᱟᱨ ᱡᱤᱡᱜ ᱛᱟᱜᱟ ᱠᱩᱱᱟ ᱛᱷᱟᱪᱜᱟ ᱟᱫᱟᱨ ᱡᱤᱜᱟᱨᱤ ᱱᱟᱡᱩ ᱩᱪᱜ ᱛᱟᱜᱟ ᱫᱟ ᱠᱷᱤᱨᱜᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟᱱᱟ ᱜᱟᱫᱟᱨ ᱡᱤᱜᱩ ᱠᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟ ᱠᱚᱵᱨᱟᱢ ᱪᱩᱠᱨᱟ ᱠᱩᱭ ᱞᱟᱜᱛᱟᱝ ᱡᱤᱡᱜ ᱛᱟᱜᱟ ᱟᱪᱷᱤ ᱜᱟᱢᱩᱜᱩ ᱥᱮᱪᱟ ᱪᱷᱤᱨᱤ ᱥᱩᱝᱜᱮ ᱜᱟᱵᱨᱤᱜ ᱪᱟᱣᱩᱝ ᱱᱤᱨᱪᱤᱜ ᱫᱚᱱᱟᱨᱟ ᱜᱟᱵᱨᱤᱜ ᱪᱟᱣᱩ ᱪᱤᱜᱱᱟ ᱫᱟ ᱠᱟᱱ ᱭᱟᱝᱨᱥᱟ ᱠᱟᱞᱤ ᱠᱷᱟ ᱥᱚᱝᱡ ᱟᱠᱟ ᱠᱟᱛᱟᱜᱟᱢ ᱪᱷᱟᱝᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱪᱷᱚᱝᱜᱚ ᱠᱚᱣᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱤᱠᱩᱴᱤ ᱪᱷᱟᱝᱟ ᱪᱷᱚᱝᱜᱚ ᱪᱤᱪᱮᱨᱤ ᱟᱠᱟ ᱠᱟᱛᱟᱜᱟ ᱠᱮᱵ ᱜᱟ ᱜᱤᱥᱚ ᱢᱟᱥᱩ ᱛᱤᱜᱤ ᱥᱤᱨᱟ ᱛᱚᱱᱟᱡ ᱟᱠᱟ ᱪᱟᱝᱠᱟ ᱜᱟ ᱦᱟᱢ ᱠᱚᱱᱤ ᱞᱤᱜᱪᱮ ᱡᱤ ᱠᱚᱴᱤ ᱨᱡᱚᱣᱨᱤ ᱪᱟᱝᱠᱟ ᱦᱟᱢ ᱠᱩᱱ ᱡᱤᱜᱫᱚᱞᱤ ᱜᱟ ᱢᱮᱩᱡ ᱜᱟᱥᱤ ᱪᱟᱝᱠᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱪᱟᱨᱟ ᱫᱚᱜᱚ ᱡᱟᱭ ᱫᱟᱭ ᱠᱷᱥᱚᱢ ᱢᱟᱥᱩᱛᱤ ᱜᱤᱥᱨᱟ ᱛᱚᱱᱚᱡ ᱛᱮᱜᱫᱟ ᱟᱠᱚ ᱪᱟᱝᱠᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱨᱪᱟ ᱩᱪᱤ ᱚ ᱨᱚᱜᱩᱝ ᱜᱟᱫᱟ ᱟᱪᱟ ᱦᱩᱥᱚ ᱛᱟᱢᱤ ᱠᱷᱟᱨᱠᱤ ᱡᱟᱝᱟ ᱚᱞᱟᱝ ᱫᱤᱝ ᱟᱪᱟ ᱚᱫᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱠᱟᱥᱮᱱᱤ ᱡᱤᱫᱟ ᱨᱚᱜᱩᱝ ᱟᱫᱟ ᱠᱷᱟ ᱪᱚᱠ ᱥᱚᱡ ᱛᱮᱜᱫᱟ ᱨᱚᱜᱩᱝ ᱟᱠᱚ ᱪᱟᱝᱠᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱨᱪᱟ ᱦᱩᱥᱚᱢ ᱵᱩ ᱭᱩᱝ ᱜᱚᱱ ᱠᱷᱤ ᱥᱚᱝᱮᱫᱟ ᱛᱷᱟᱱᱤ ᱨᱫᱚ ᱭᱟᱢᱟ ᱡᱤᱞᱤᱝ ᱱᱟᱝᱜᱚ ᱪᱤ ᱪᱮᱛᱤᱝ ᱧᱟᱥᱤ ᱱᱟᱱᱤ ᱪᱤ ᱠᱷᱩᱝᱜᱚ ᱠᱩᱪᱤ ᱡᱤ ᱠᱚᱱ ᱫᱟᱨ ᱠᱩᱝᱜᱚᱞᱚ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱠᱷᱩᱝᱤ ᱪᱮᱪᱤᱥ ᱜᱮᱢᱮᱠ ᱟᱢᱪᱩᱞ ᱛᱟᱫᱟ ᱟᱢᱪᱩᱞ ᱜᱟᱱᱭᱟᱢ ᱯᱩᱡ ᱜᱨᱮᱭᱟ ᱡᱤᱡᱩ ᱛᱮᱜᱟᱫᱟ ᱠᱷᱟᱨᱪᱟ ᱦᱩᱥᱢ ᱵᱩᱜᱨᱟ ᱚ ᱟᱢᱪᱩ ᱛᱟᱫᱟ ᱟᱢᱪᱩᱞ ᱜᱟᱱᱭᱟᱢ ᱯᱩᱡ ᱜᱤᱱ ᱡᱤᱜᱤᱱ ᱫᱚᱞᱤᱫᱟ ᱨᱚᱝᱱᱚᱝ ᱥᱟ ᱚᱪᱚᱝ ᱡᱩ ᱛᱟᱱᱤ ᱨᱚᱝᱜᱚ ᱢᱟᱱᱛᱷᱟᱛ ᱪᱤᱯᱩᱭ ᱛᱷᱟᱥᱤ ᱫᱟᱪ ᱱᱟᱪᱚᱝ ᱴᱚᱯᱚᱪᱚ ᱱᱤ ᱱᱟᱜᱛᱢ ᱥᱮ ᱪᱟᱨᱥᱚᱝ ᱛᱟ ᱫᱮᱢᱩᱥᱤ
0: 신.
2: 차루이 담지라 할랑진.
0: 흐질비 도커 차진.
2: 아르비 아당 캉점진.
0: 나츠 나츠시 비어가 찰터진.
3: ᱡᱟᱫᱤᱱ ᱪᱷᱮᱪᱤᱱ ᱫᱤᱱ ᱪᱮᱱᱟ ᱪᱷᱚᱝ ᱪᱚᱯᱚ ᱪᱚ ᱪᱷᱮᱪᱚ ᱫᱮᱢᱚᱭᱱᱟ ᱱᱟᱱᱟ ᱠᱟᱱᱡᱚᱥ ᱥᱟᱛᱷᱚᱢ ᱩᱢᱩ ᱞᱚᱵᱡᱤ ᱞᱚᱢᱟ ᱪᱮᱜᱚᱱ ᱪᱚᱭᱱ ᱱᱤ ᱜᱟᱱᱟᱨᱛᱚᱢ ᱜᱮ ᱠᱟᱵᱥᱤᱝ ᱞᱟ ᱨᱚᱜᱚᱱ ᱛᱚᱝ ᱪᱮᱱᱚᱱ ᱥᱮᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱟᱱᱟ ᱟᱥᱜᱟᱫᱟ ᱨᱚᱜᱚᱱ ᱠᱟᱠᱷᱚ ᱢᱟ ᱚᱱᱤᱜᱟᱨᱟ ᱡᱮᱴᱷᱤᱠ ᱡᱟᱨᱤ ᱢᱟ ᱚᱱᱤᱜᱟ ᱪᱷᱤᱢᱪᱷᱤ ᱛᱟᱥᱜᱟ ᱟᱢᱟ ᱨᱚᱜᱚᱱ ᱨᱟ ᱟᱢᱟ ᱪᱮᱱᱚᱱ ᱱᱤᱜᱟ ᱛᱤᱨ ᱡᱤᱱᱛᱟ ᱧᱟᱢᱜᱮ ᱡᱚᱢᱟ ᱛᱷᱟᱜᱤᱱ ᱡᱚᱥᱜᱟ ᱱᱤᱱ ᱥᱤᱜᱥᱜᱟᱫᱟ ᱟᱢᱟ ᱡᱮᱱᱢᱩᱝ ᱜᱟ ᱟᱢᱟ ᱨᱚᱜᱩᱱ ᱠᱟᱨᱜᱚ ᱥᱟᱛᱛᱤᱱᱟ ᱭᱚ ᱪᱮᱨᱤ ᱥᱚᱝ ᱡᱮᱴᱤᱠ ᱡᱟᱨᱤ ᱢᱟᱱᱤ ᱜᱮ ᱥᱤ ᱫᱟᱱᱥᱜᱟ ᱨᱚᱜᱩᱱ ᱠᱟᱠᱷᱚ ᱜᱟ ᱛᱟᱨᱩᱱ ᱨᱟ ᱟᱢᱟ ᱨᱚᱜᱩᱱ ᱭᱚᱝ ᱜᱟ ᱭᱚᱱᱫᱚᱞᱤ ᱟᱜᱩᱜᱤ ᱫᱟᱥᱜᱟ ᱛᱮᱢᱟ ᱪᱤᱠᱟ ᱛᱟᱨᱩᱱ ᱨᱟ ᱥᱚᱝᱤ ᱟᱢᱟ ᱡᱮᱱᱢᱩᱝ ᱟᱢᱟ ᱡᱮᱱᱢᱩᱝ ᱟᱢᱟ ᱡᱮᱱᱢᱩᱝ ᱱᱤ ᱠᱟᱢᱟ ᱭᱚᱝ ᱜᱟ ᱚᱠ ᱛᱟᱥᱤ ᱪᱤᱱᱨᱤ ᱟᱢᱟ ᱡᱮᱱᱢᱩᱝ ᱜᱟ ᱨᱚᱜᱩᱱ ᱠᱟᱠᱷᱚ ᱭᱚᱝ ᱜᱚ ᱠᱚ ᱭᱚᱝ ᱜᱚ ᱠᱚ ᱪᱮ ᱠᱟᱢᱟᱛᱟ ᱪᱚᱞᱤ ᱪᱚᱢᱤ ᱠᱚᱢᱟᱱᱟ ᱪᱚᱢᱟᱥᱛᱟᱝ ᱜᱚᱱᱡᱟᱱᱡᱟ ᱥᱴᱤᱝ ᱜᱚᱱᱡᱟᱱᱡᱟ ᱛᱤ ᱭᱚᱝᱜᱚᱠ ᱛᱟᱡᱤ ᱥᱮᱱᱨᱮ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱟᱨᱚᱜᱚᱱ ᱠᱟᱠᱷᱚᱜ ᱫᱮᱱᱟ ᱞᱟᱝᱤ ᱭᱚᱥᱩᱝ ᱮᱜᱤ ᱛᱟᱱᱨᱮ ᱛᱤᱥᱤ ᱱᱚᱱᱤᱱ ᱟᱨᱚᱜᱚᱱ ᱠᱟᱠᱷᱚ ᱭᱚᱥᱩᱝ ᱟᱢᱟᱯᱡᱮᱱᱩᱝᱟ ᱟᱢᱟᱯᱡᱮᱱᱩᱝ ᱟᱢᱟᱯᱡᱮᱱᱩᱝ ᱱᱮ ᱠᱟᱢᱟ ᱭᱚᱝᱜᱚᱠ ᱛᱟᱡᱤ ᱪᱤᱱᱨᱮ ᱟᱢᱟᱯᱡᱮᱱᱩᱝᱜᱟ ᱟᱨᱚᱜᱚᱱ ᱠᱟᱠᱷᱚᱣᱟ ᱭᱚᱝᱜᱚᱠ ᱭᱚᱝᱜᱚᱠ ᱪᱮᱠᱟᱢᱟᱛᱟ ᱪᱚᱞᱤ ᱪᱚᱢᱤ ᱣᱟᱨᱢᱟᱱᱟ ᱪᱚᱢᱟᱥᱛᱟᱝ ᱜᱚᱱᱡᱟᱱᱡᱟ ᱥᱴᱤᱝ ᱜᱚᱱᱡᱟᱱᱡᱟ ᱛᱤ ᱭᱚᱝᱜᱚᱠ ᱛᱟᱡᱤᱵ ᱥᱮᱱᱨ ᱱᱤᱱ ᱠᱷᱥᱢ ᱜᱚᱱᱡᱚᱱᱤ ᱟᱨᱚᱜᱚᱱ ᱠᱟᱠᱷᱚ ᱭᱚᱝ ᱥᱩᱝᱤ ᱟᱢᱟᱯ ᱡᱮᱱᱩᱝᱟ ᱟᱢᱟᱯ ᱡᱮᱱᱩᱝ ᱟᱢᱟᱯ ᱡᱮᱱᱩᱝ ᱱᱮ ᱠᱟᱢᱟ ᱭᱚᱝᱜᱚᱠ ᱛᱟᱡᱤ ᱡᱤᱥᱟᱣᱱᱤ ᱟᱢᱟᱯ ᱡᱮᱱᱩᱝ ᱜᱟ ᱭᱚᱝ ᱭᱚᱝᱜᱚᱠ ᱭᱚᱝᱜᱚᱠ ᱪᱮᱠᱟᱢᱟᱛᱟ ᱪᱚᱞᱤ ᱪᱚᱢᱤ ᱥᱩᱢᱟᱱᱟ ᱪᱚᱢᱟᱥᱛᱟᱝ ᱜᱚᱱᱡᱟᱱᱡᱟ ᱥᱴᱤᱝ ᱜᱚᱱᱡᱟᱱᱡᱟ ᱛᱤ ᱭᱚᱝᱜᱚᱠ ᱛᱟᱡᱤᱵ ᱥᱮᱱᱨ Dīr gōngmō, rōng kākhō gān dāng zhīg jāyī. Āmā sōngīn dōmū zhīng gōr tārā, dārōng rābshī rāng jīmēnū, dā chīzgīnī nān dōlī tā, sōngī āmāb jīn mō sōngīn kōng lānī nyānī dā sāonī tā, āmāb jīn mō gā jētik jārī yā. Ndō ndō ndō, sō sō sō, ndō āmā rōng gān gō tā rī, ndō āmā rōng gān shkōng ā rī, sō sō sō. ᱛᱚ ᱥᱮᱠᱚᱱ ᱠᱚᱥᱜᱮ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱟᱨᱚᱜᱚᱱ ᱠᱟᱠᱷᱚᱜ ᱥᱮᱢᱡᱤᱜ ᱪᱤᱜᱫᱤᱜᱤ ᱟᱹᱱᱤᱜ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱡᱜ ᱡᱚᱱ ᱠᱚᱨᱤ ᱭᱚᱥᱩᱱ ᱭᱚᱵ ᱥᱚᱥᱜᱮ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱟᱢᱟᱯᱡᱮᱢ ᱱᱩᱝᱜᱟ ᱪᱮᱴᱤᱜ ᱡᱟᱨᱤᱭᱟ ᱟᱨᱚ ᱪᱮᱴᱤᱜ ᱡᱟᱨᱤ ᱱᱚᱨᱤᱝᱟ ᱡᱚᱢᱟ ᱛᱷᱟᱜᱟ ᱥᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱᱤ ᱟᱨᱚᱜᱚᱱ ᱠᱟᱠᱷᱚ ᱭᱩᱝᱤ ᱪᱚᱥ ᱪᱮᱥᱮᱨᱟ ᱪᱚᱱ ᱡᱚ ᱢᱟᱱᱤᱝᱜᱚ ᱛᱟ ᱡᱤᱥᱟᱣᱱᱤ ᱟᱨ ᱪᱮᱴᱤᱜ ᱡᱟᱨᱤ ᱜᱟ ᱭᱟ ᱡᱤᱫᱟᱱᱨ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱥᱤᱱᱟᱨᱠᱟ ᱟᱢᱟᱯᱡᱮᱢ ᱱᱩᱝᱜᱟ ᱡᱚᱢᱟ ᱛᱷᱟᱜᱟ ᱥᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱᱤ ᱟᱨᱚᱜᱚᱱ ᱠᱟᱠᱷᱚ ᱡᱤᱜᱤ ᱭᱩᱝᱤ ᱛᱟ ᱪᱮᱴᱤᱜ ᱡᱟᱨᱤᱭᱟ ᱟᱨᱚ ᱪᱮᱴᱤᱜ ᱡᱟᱨᱤ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟᱥ ᱪᱮᱜᱟᱱ ᱡᱚᱨᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱱᱨ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱱᱤᱜᱟᱥ ᱪᱮᱜᱟᱱ ᱡᱚᱨᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱱᱨ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱪᱮᱴᱤᱜ ᱡᱟᱨᱤ ᱜᱟ ᱚ ᱱᱮ ᱠᱟᱢᱮ ᱥᱮᱠᱨᱟ ᱱᱮ ᱠᱟᱢᱟ ᱜᱟ ᱪᱩᱣᱟᱢᱟ ᱥᱟᱛᱚᱱᱨᱤ ᱛᱟᱜᱟ ᱱᱟ ᱪᱚᱱ ᱡᱚᱜᱤ ᱢᱟᱨᱪᱤ ᱥᱮᱠ ᱛᱟ ᱡᱤᱱᱨ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱨᱚᱜᱚᱱ ᱠᱟᱠᱷᱚ ᱜᱟ ᱟᱢᱟᱱᱤᱜᱤ ᱛᱚᱱᱫᱚ ᱟᱢᱟᱱᱤᱜᱤ ᱛᱚᱱᱫᱚ ᱨᱮᱢᱚ ᱟᱹᱱᱤᱜ ᱪᱮᱜ ᱦᱤᱨᱤ ᱟᱹᱱᱤᱜᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱨᱟ ᱪᱮᱨᱜᱚᱭᱱᱟ ᱢᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱥᱭᱟᱥᱟᱱᱤ ᱪᱮᱴᱤᱜ ᱡᱟᱨᱤ ᱜᱤᱱ ᱫᱟᱝ ᱡᱤᱜᱡᱮ Tera machugji meki, ena aniga chiasig tseji, tav zinri. Tanita, rogun kakho gu, aniga chagin gomba lar tseri, tav zisawni, chichik jari gu, aha, nge kama gu sekara, chagin gomba li mar tse seki, tav zinri. Tanita, rogun kakho gu, ena aniga tarkit jigar tseri, tav zisawni, chichik jari gu, aha, nge kama gu sekara, tarkit jari ra mar tse seki, tav zinri. Tagata rogun kakho, ena aniga dam penar tseri, Tazi jisani, jichik jari gu, chukku, tav zinri. Tanita, rogun kakho jigi songi, shtsaka gu jichik jari ndazgilidan, rongi shtikun ndazgilidanri. Tanita, rogun kakho gu tarungra jichik jari ya. Aro jichik jari, ngana chunga hon, tav zinri. Tanita, jichik jari, shtsagimda kagu, rogun kakho jichik jabsaoni, shtsagimda yangnik galungu kari usonri. Tanita, rogun kakho gu shtiqmda kagita jirchik jari tsali tali xichik jabsaoni, jirchik jari yamjo mamjo imahi, langi da saoni ta, anik chum nigi wara xichik jari ta, argab zogay bijig danari. Tani, amab jino semchigi joma toma towa shira yong saoni, rogun kakho gu jirchik jari usali jigno rizig. Tani ta, rogun kakho jiv songi ta ligrzizga tig danari. Ligrzigi, rogun kakho gu ligrzaya. Akilikzi, akilikzi. Nga hazgo chaglik kusatanga, mazgo tabchik kusatanga, chichik jari ngar kusatanga. Dar kong sao na kong rinji, glib sao na glib rinji. Dab zi sao ni. Akilikzi ga, ya. Chirge kuwa nga lukche gali watu. Dab zi nari. Danita, harakun kaku obji gisong ga lukzik rngami kayo ga glib tang nari. Danita, amabjim nung lukye yungi. Arulikzi. Арна чүржүр жанга сыкта тоңтоң жанзыг марга. Марш сена хани гин пала, мако сена арна айық жола. Дөб зисани, лігдзі чиг штигіна. Тасу мазга аңы лігчендана йоказыгда янжара, дөб зидаңата. Арғын каху, арғын каху чи-чи амаржимын тонта. Дөб зинари. Дани да арғын каху лігчені карлықсы хчигдан ян чи сонари. Дани... Арахун кахо чи-чи сон аян норцызга тэгданари. Арахун кахо га, ака норзы, нга хазго чаглык кысаттанга, мазго чавчек кысаттанга, чичик жари ңар кысаттанга. Дакун сау на кун рынжи, глеб сау на глеб рынжи. Дэв зи сау ни, норзы га, я, чирге куға нга норча ни глеб ату. Дэв зи нари. Дани да арахун кахо джиги сон норзы га арнгами кайуға глеб данари. Дани, амап джин ноян лыге юнги. Ару норзы. Анар жүр-жүр жанға сүгді тұңдың жанзығы марға. Марғы сені аңи кемпіла, мағы сені арына айық жола. Дөб зисауны норзығы, арға, ңы нор чен айу. Дөб зинір. Дініта арғын кәху, арғын кәху чи-чи амар жүнің тұнта. Дөб зисауны арғын кәху жүн ердіңі нор чені кәлғысы өлі дап жи сонар. Дініта арғын кәху ең Акыртарзы, ңа хазго чаклык кысаттанга, мазго чапчек кысаттанга, чичик жари ңар кысаттанга, тапкун сау на кун рынжи, глеб сау на глеб рынжи. Дөб зи сау ни, акыртарзы га, я, чирге хуа ңа штарчан-чан-чан-гар ңух минанга глеб атон. Дөб зи нир. Дани та аргун какуб жи гисунгой, штарчан-чан-гар ңух минанга глеб жората. Сема, да танта ңа амабжин мунгы. Дани мэц чэзэг дэнгэрон ара нга штарчан-чан гонгми нам джариндэгу дэв зинны. Дани да амабжину лэгэ юнгэ штарзэя. Ару штарзэ, ана джур-джур джэнгэ сэгэдэ тунг-тунг джэнзэг марга. Марг сэна ханьи гэмпэла, маго сэна арна яхчэла. Дэв зисауни штарзэг, рэга нга штачэ на ю. Дэв зинны. Дани да амабжину штачэ хчэг зисауни да штан джугэ чэри, ямжу, мамжу и чэри. Штаж чанчангу танчэ чэзгаа сунгэ да гэг казгэн нэхчэгэр дансаа нэ арахан кахэу штэгсэ танга хунгэ ганьигэлэмзу нэхцэбсэ ва сунгэрэ. Дани да цэцэздэн гурэн цама ганьигэлэма гархуэзэ хэджи арахан кахэу гэршгэнна нжонзэ ка саран курэ арахан кахэу хтэй даусэг. Дани да арахан кахэу штэгэнэ гэдэгэ да Акэнжон, Акэнжон гэ хна сэр нари, Акэнжон гэ рах сэр рари, Акэнжон лайг. Артыгана амабжэмэн гэ бдай юнгук. Дэв зисауни, Акэнжон гэ. Ха-ха, джэггэн майна чэзгэрэ, чэргэ хуга нэ нагун нанаг лэв ад. Дэв зиннэр. Дэнэ да, аргун кагуб джигсун Акэнжон гэ нагун нанаг лэв нэ, нэ, амабжэмэн гэ лэгэ юнгэ. Акэнжон, Ана чё оранга джэнзгэг сэгдэ тунг-тунг джэнзгэг марга. Марг сэна ганьи гэмпала, мако сэна арна яхчэла. Дэв зисауни, Акэнжонгэ. Ngэр нагун на ю, ngэр нагун нун на ю, чэргэ хуга зун. Дэв зисауни, амабжэнун хчэн чун нэр Акэнжонгэ рагалгэ зэнэгэ тотэгэ чэрэ. Амабжэнун Акэнжонгэ рангун нэ хэ сонэрэ. Дэнэ да, аргун кахэ тэнг ардэнгэ. Акэнжонгэ гуачэн чэвзидэнгэ да ранжан сауэ сонэр. На чун чокпо цо, нэг наштэм шэд сарсонэ, дав дэмуэши.
2: Чокпо чон, нэ ла гнава юртэн, нэ чэ ла ngонцэр чэвэ хтамдила лэн.
0: Чокпо чон, нэ ла сэнба юртэн, нэ чэ рэн ехэн чокпэ зэрэр чэлэ.
2: Nga tsu nyam te na chung si pi ar ga tsal tenru.
4: Hiri ga kar tsu jen jawi ikar kong.
5: Lori ga logo shakli nyeri ikar kong.
4: Hirip ja demu zu ikar kong.
5: Losi ja dre chung jawi ikar kong.
4: Na chung a lorin dan se ar ikar kong.
6: Chubo chung chung tsu, da ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱪᱮᱛᱚ ᱱᱟᱪᱷᱩᱢ ᱥᱤᱯᱤᱭᱟᱨ ᱜᱟᱨ ᱪᱷᱤᱞ ᱞᱮᱢ ᱪᱤᱱᱡᱟ ᱟᱨᱜ ᱵᱤᱭᱟᱨ ᱜᱟᱨ ᱠᱩᱝᱜᱟ ᱪᱟᱢᱯᱨ ᱥᱤᱠᱛᱟᱝ ᱱᱟᱪᱷᱤ ᱦᱤᱯᱥᱤ ᱪᱷᱚᱢᱚᱨ ᱟᱞᱚᱨ ᱜ ᱪᱮᱨᱪᱤᱱ ᱡᱟᱱ
7: ᱭᱟᱱᱟ ᱪᱷᱩᱝ ᱡᱚᱵᱚ ᱥᱚ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱟ ᱪᱷᱚ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱜ ᱡᱟᱞ ᱠᱷᱤᱱᱤᱝ ᱜᱟ ᱱᱟᱪᱷᱩᱢ Ya kuni aji ge ngoshul shisen ba tar derin ge rgbi gar kung ge chan ba chung de ge nga thumer zopo chung chung tsure nga chu a ngui che che mgen ngom tsir chi bi m de ngo chu zga thong zge ju yel ya da m ngo chu zi da na zopo chung chung chung ma ge de m ga chi zge ngo chu ye ji yo ge Nye tsangma yonu zgrimu, tsangma ge rig nyongni waisho nyongnu zgrimu tando ge yochiri. Rizhara, zhubo chung chung tsi. Mgdang zhalida dangi, yang di taga khipsha gandag khe. Mg lishtang ge ngu namji nangni, chigan di cil chi mangwe ngu tada mgndi yin tasir go ga. Dina, zhubo chung chung tsi, mungzhi ge, dakar ge, zhubcha, jachya ge, chimo zga da, chi ge zhubyo nare. Are, jachya ge, gubzhi gorga inji na, chi ge zhubyo tasir go ga. Munamji cham mazhig bar, mungdeb zin yo la. Pachir, chachu karma, chik nang da, Mugtang, chungala de paresis. Masi yinxin, ngashgib mashtu, mugcha meba arita zina. Zhubo chungchung zishtena, tamozi aril. Di jinta mugcha sgatun zide, mungzhi lunba zhijin yosir. Mug mugsung li pachir nyanjir, mugcha khosin, shtigdang zhangchung, anga sgatun zhijin yobaril. Мэчэгі жун ў лаштані хуйчыр дахгав мэхсун лі хачан гонюн бі лугжін хэр тунзін ў барі. Мэн жэбзі мэг мэхсун гу ўнхн лахта бі цурвэр гэрдун жунгу зун барі. Чэцу карма хчэгэн гуржі мэхсун гу ўнхн ла хрта бі цурва рдаб чэя чэнун жуа тэн. Ян чэцу лэ карма нихэн гуржі рдаб чэхтун гі чэнун жу ла. Chachu karma jibchun gorji, adab nishtha ngashtungi jenu rinjuwa resir. Dimasil, tatung nyanjir, mariga mkhsungi, ganyanji, ar ngachalg parlandib tapa inla. Мага мгсунги галачинчи цэрнэнши би ангэсэг аняншы чэ чэнда тэнлэнши пэр чэцу хкарма тэгдэн чэнчун тэнга замли мэргивадэсэш.

0: Жарига Аринчины Эмбиэр Чихчиши. Хази Нурчини Эмбиэр Чулхивши.
1: Сиэнха Нюнцин Дэм. Захчил Цэдамштан.
0: Сиэ Сацулыз на Кубаби. Сиэ Лхмайу на Илакир.
1: Аджанур Лоншчинын Зомжун. Сама Чилхси Махтун.
2: Джуанчуны Зывчилген. Чызины Муасхайын.
1: Маанжи засун чинжунг хуны Чонхуи чинзу дэнг Мэрэг жи сурца инби Чонхуи чинзу да сунжу вши дэ Дэхчил жи вдарцы нямжу вши дэ

야 아근적 체릉땅 손마른 체니긴 땅 아르지미 렌첸능 나초 티터인젤 다디모

0: लगली नहीं था तो उसकी थी पर अच्छा तो खेल नहीं चुक
1: जी
0: तो वही कस्टम जो थी था तो तारंग खाने रंग इसकी इसकी पार का था तुम जो सुबह तुम जो शायद ना कि तुम माय में कि ना कि सब था ना तो दोनों लोग गुस्सा हो गया ना अरे वो तो छतला सब पाच सुबह का मशीन आता जो गोन वाला मारा तो को नाम खा चुके भाई ताऊ जो बोले भाई का नाम खा जो मुझे भाई का रस्ते रस्ते ले रंड ना नक्सल सेकंड लोग को तो करे करे थे तल इसे मजा आता जो इस तरह थानी के दंग में नूना बताए इसमें तक ཁྱི ཕྱད མ
1: ata jam tsujing thali war rub jing khon towa ta da kuch kamuz gri yinayin chu khoy lgun de soman je kun gir kawar ngum ngum mag le tsna da gir gna ba yana chuk thuk na ba gnya myung she ko ti rang rang ge che tsang tam bi khoy chag dam si khi jun da ta ka chim bo re sik ku ta ni tam nyer re gi rang rang ge khoy lu ko thablum da da ju ma da gara yang yinayin phan sin la chig thob jung ra ti chi phan sin ge ཉམ་ཉུང་ དེ་ རིག་གི་ ཚ་ཏ་སོང་ན་ དེ་ནང་ ནང་རིག་ནེ་ ཆོ་ནེ་ར ཡོས་པ་རི་ དེ་གི་ ཆོ་རང་གི་ ཚོན་ཤེ་ཅིན་ ད་ ཧུ་ཆ་རན་ད་ དམ་སི་ཅིག་ཡིན་ཡ་ན་ ཅིག་ ཧེ་ལོ་ཁ་ ཐ་བལམ དེ་ཁུ་ནེ་ཁ་བདས་གི་ན
2: རེད་ནི ཡ་ཡ་ རེད་ནི དེ རང གི ལས་ཚན་དབྱེ་ལི་དལ་རང གི ཁོ་ལ་ཁ་ཤེ་པི
1: амгыйл тани янжиг хуйлуг нямнюн тани хуйлуг таблым дазу кавда ян татан имжиг тэр та ранранг дарти варка хуйлуг шипи горм чуна хуйча мангбуз гьё чирин ичу тэнан нэг тэг дамси ранг зинг ахчигра низина тэг лорчиг камела ела зу чан шкани чиг дим кани тамуг нанг цилара ю ю чирчара ян дэцэн дэв жидди ранранг чи гави цумба бу ганан зг янна чиг ранги чиг лаг жу гану янна рангтан джаби чиг лобтг нам ба чиг ибжур шиндук хуйча рэг низг дамси ранг зинг ngozg chana
0: re re chiga ka ka te tan da te tan sa ji go khan chi te te an ka ma ge go
1: re ya
0: ta ga ta ga ran ni ke ni ten ta ji na da ta chi ga i so ba bo ni na dan chi ni ni chi te ni man da chau ta ga ni na ta ga ge ni li sha ga ge ni ran ga so cha ko ju ra ji ga san ji se tan de ji Мизинде да ке таңадышанын дөнүзүнү бергин нугун тан толчун гол хаманан ба. Эңерге нямнын дин нугун тан кыта на чок де чангары дин кафе санг. Тахын дин ал толчун та дин дин адам мазын жок жо ямчын ка чеге санг тахын дин. Кет бурда кычы кондан да на тумур кеттен кансанг дин шок дин жондому. Энергина хит тапи алынса ке дурдандан ди конса ке тапи расын мелонзидан да хутсын дөрөмө.
1: Ри.
0: Мен кин чыңга азе инде жангу. Кечада кыр кыр сок диги жонду боёк. Тилгода тынжок кокониба. Том тамамдан томдун дита сият кокониба си тади дака телефон кометина.
1: Ри.
0: Кочана чоко мамдан томдан канада. YouTube principal mangyu kitchen ataga dogunta kitchen da kata dida kati da ma ta to dinda ta tongo kitchen ta ma tongo kitchen dan ju kitchen principal ma ta dan dina da na ta dina pre lo kitchen ta da yan kuna stan ta ni ta ma ji ri ji
1: ji
0: ta ma mo ji san ta ta ga am ta ga ga na ju na ngo ta na dina ka ta ni dina ta mo lo ka ki ma ka ru ta Агитти тасын кетерин деп тигей кетерин. Деген ком жалык кимста по ратору сонда пайдам. Тенга.
1: Жири.
0: Ага.
1: Рия. Тани теринг кабдага горум дерин кичиг ширандан жабна. Каксы бий гоже яна жик кылым деп жидделерин кичиг шандан дочетим ок.
0: Юк. Тартини ната жинин Хобинга тани на дисяга тани зиге так моню нюмери. Я рангчим чиманаби наминара та дякур мой за камбаны тани чиго холо холам хали вала сона. Тамчи чиго тен гана та конжи ваз. Таранга чиманаба кодин зити. Тага тарун хаси дяга гону танга танга таи тати хоро мокко жерим де тани зиге зиге. Ламмак хауз менди мага кыммаг өтөт.
1: Эже.
0: Да диге көп жүнгө хөнөттөн таң көмүр жүгүн даши. Тоди үтү качыга да көп жүнгө жерим ди тонни көп жүнгө жүгүн даши тан бузгыратыга. Тага көмүр кыннөттөн да нума. Тага ямчын качыга да фама чымай.
1: Эже.
0: Мен нара көлө калам кан дигенде жүг. Мен май дигенде жүг качыга. А таманда да мен.
1: Эже эже. Жи квадранчи тэг чөрөнгийн сүнэ шажина дарти варт ранг тхми пхэндэн ранг дэхи тамбут зур зунгэр нярт бшэмэг гони тал хөвжүн идали дарта инж нарнги канла каунцм гэтм дилоно юни тэмс хрит нана маңвана мэнтэт тхөвжүн гэ лам канда нарли янватан ранг ркавчил бантв гэ нярт бнд шэмэч гони та какх чэз гонара донлен тпа тани ян какх жергри канла каунцм гэ мэмтр чүг узу ултем дик гэ дхури каян рамондэн зэшинэ ян
0: Я
1: та нэр капса дэму?
0: Я
1: やつるんが参加団地ナンバー公立てるんがで積んで参加等部外郎つるまるんが参加ん。どじりだりにちゅうとちょうどじパモンでるかるんでりかだよんでてが。たちゅうさてん関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関係関 yang di nang na yang jik chahi chahi ga lukyo nari. Di tang na margi lop jung gar nyang hrtum de ta chus sa tang gansi gina rasi ki lop jung shila rawa. Da muzgir ila. Daga ta margi nchun nusha china, tukma chu tor jik kar kamda dugu rin yang zizga jik maantru ta si yin na yang rangi lop jung shi an shorta rangi jik nchua wa tang htan bi kar gish awa randa muzgir a shi gang tang gansi gina ra mahafjir mahal mahafta nga ni ta lungu tāngā rāngā tā mūsgār jīgā shīgā sī tāgā tāngā rāngā mō tā mī jīng chō tā sī kōnō. Tāgā mā lūp bīn tār tā kā nī nā tā rāng rāng gā sām tūn tā nrab sōng nī tē tā vās gārī lā. Tā chū rāng rāng gā kāyā nār zā rāng rāng gā kār gā jīn wū lī nū dī wī shī rāng kūrī dāng zgā jā wī yōng nā. Kō mō nāng zhīng gā o tāngā rāngā rī vizhā rī rāngā rī ndā jīgā shīg jū gār nyāng shtub tā yōng kā nā rā yū māng zgā yō shī chā rā mē lā nī tī wār nī tā lō chū gā nī dāng chū gā nā yāng kāng māng māng zgā yō chī rī. Di tāng nā dā zōng chōng dā shā chī nā yāng chū xīg chī gā chī gā rinyāng hrtub rā, rinyāng rā dēf chī gā qatām jil dā yō qwā zhā gā rī sām tā. Tā nī tā mār gā shā gō nō chū lōb chōng gā rinba yā nā chūk gō, māam rā gā rinba yā nā chūk gō, dā dhyā chī lōb nir wā gāng dāng gāng zhā gām chōng dā shā chī nā rā. Hui chā dā jū nā dā gā chī nā rā gā chī nā gā lī chī rā, hui chā dā gō nō gā gāng dī gāng lā gāng tsum gā kār gā shab chā nā yō chū dā gā chī nā rī sī gō nō, shab chā dō lī hui lō gā yī gō nō māng zhā gā tāng nī, dā shā rā gā rī rāng gā chō wā ngī gā nā ngā. Nyamsi ka guni ta nyamdan ra lagdan ta yungju tayang ka chimbo ri isi kono. Tan jina marga khuya lukka tablam ri di hansini nguma nguma rang zo thobchan jo gati yung girgan gata mugu shetib gu nyongo yo si kono. Tan jina rasi giyang zo girgan ri ri ga karga guatan da ta chaparwa leen shal chirgi ra mnya ri ri ga tablam ga laka ni tibshiran kuri chul da chendag ra pan da toko yu mil di karga rungo thomin ga laka na yang chapar yu sabari la. Di tang na dhatung dhashtabi tablam di shu lomaya karga zhurnang ra. Dani lagdan ngi ga choni ta karga jila shig tamni, ngi tamni. Yung dhatra, shang cha yu qwaz ga yung tamnu ga shtangni yang dhatung dhashtabi zo ranga lopchila ngi ga shtangni. Da lagdan ga laka lopchila ngi ga tablam ga laka zo jian nara yang mandrikwa. Yu ji mara di laka nara yang jik panba gem chanri khar ji li yu lsam sam chizgiri. Ya dani dharta yang dhirang ga li chindab jilandagani mantata топчого хвачин бимдер кылымжадандыгани та кыргыл хомжум көп жеримди чопкы рынгы дела ломбатын рынгы семла неви рынгы кыргы чачин жонтың нева андызоян чимуз гретни чачи жонтың невандыгы гачин рынгызын тызоян рынгы семголунун чону да чимуз гречу ти жилинзги жил Tētāng nāng zhīnggī tērīng gā lāng zhīn dā tāng dāf tāng bī kāp shūgān dā tāng dāf tāng bī kāp dāf shī dā sām nā yō nā chū yāng tī chū gā kāp tāng tān dī ngā chū lī chīn tātung kāng gā gālam tātung kāng dī gālam rī nā chū gā
2: Duan dīng jī lāng vā chū sā
3: Arī wā yā anāng shāng mō sā
2: Tī sīm lā kā tū mōn sā
3: Ar gā shū lā tā vā chūn sā
1: Demen tashi kona lopchogo dorji pakhmo go shay kono chu mo rangan jilam sunu shay china ta khuyalukko chonda nishigi hachin kowa mita marungwa tsikimzu tisi tsikimzu ndaga ta rangi shigi han toko gob chu ka diyan chini chu lopchunga rambandi yin jogo no tukuma mangzin jo kona zgam sunu shay china yin ta shi tsik tanga dogda la suqa tani yang rang rangi chisil tang tan bi kirga mangzik jirgandu yonu go tsikimzu la jirga hata junda ta gachin bori isi kono ta zoyang sorta yina chu darku ta lopchungdi yinnaan do nazi yina da yechik kirga tavhi ra tani jalag ra chu lopchung yet tabda namba na chugsi yuk. Daga tsikimzu chanda muzu raxi yirangin chiri deni, shtabdi yirang zinga namba damura yuni, shawan, tagu chu, yang jiga namba na chug yuk ka, daga damuri zu yang ranga hokna, hangi chukuna, hangi songna, chukuna damuri zu zungi songna ra. Chorta zi yimu, na chu nir hiriga tablamda chorta yi songna, chorta di nang na yang rang rang am chunna, ndrigna yang yul sa jiri samg. Ya da nidar ta chu huachin chewa ngisir kalam jil. Ya huachin chew chu demu?
4: Oh, ndrigna da demu.
1: Demu demu. Retani tachi chuchir na tija nga sogar kabri. Yanayang chur kilum dili yang chur tija zo mantongje mela. Tija kayong ta. Ya shag. Tani yang chik ngafchit tata mu chul di lop jongra lop chitata yuk yang tija zo kamayong ri chu warchili tangri tija ntong dana jiki dao kya tani thomar ngiter ng le tsindab jidi dali ta lop chogu kwa chinchi yam sunu shechi na ranga thomrum ga jerum rang mozu jeli ni tarta yin jinam thurum marg lop cha chi mon dana ta ram jim simjig thoma ga talo ga lorum tongo yin seko kata gandhi zu rjigan chonu damu ga kar ga thomrum ga gorkubi yu qazi kharavunu chu rtim rishin na yin
4: o ya kwa chen
1: Ya tani jechi nyan kwa namba ngotruz gi jina thomar
4: Dena nginima uka tu chapsir Pahayla na malu suhu zonga
1: Mujhe ya
4: Ata oran jinaan churma marg lop cha chi mo gori bi lop langa Tonya marg ka dar somrig ga dongo ni timo lop
1: Riri Chu urnyazi kani toni Churma marg lop cha chi mo
4: Churma marg lop cha chi mo nantan
1: Riri lop cha jeju gu samba marchi ta
4: Ba thangar
1: Korgi taksi gi jing kham dongz ga
4: Odi
1: Yashak tani tani kabdaan ishig juu yil. Titana chuu ta chirnaam nye rang rang rang chachi ran juan tangda yoni si kuki. Yenayang rang narsung gub jirim di chuni rang rang chachi juan tangda marni la rang rang mahiya tiki lasung na juan song nara yu jiri. Yang tani rang rang chachi ngondun yi taidil dila tibzing niwa kamang shung gona ra yu nara. Tana chuu rang narsung gub jirim di chuni ta chachi ran nyezg laka ga rang chachi ran juan tang nyezg ga karga gangla gangtsam ga nipaz ga yu gu ju ga gachiyan rang abzinda chimu zgari samchi zgari. Tani yang dazu karga yung dhranda jiga chuu shimjong ga rang chalung tang tanbi dali da shung gono mani da jiga makho ni hong rizg ga di chachi ga mundu muzi shachim ka muri la meka. Dagar nga yang shimjong ga rang kori gara tani jiga lhobjong ga dazu dazu yang rang jiga nipar rang da yung dhar ga thal di yang jiga lhobjong laglin nyamnyong ga thal tana di jihsan ga талтана яг чүчсэг таацж бас амцлын үг.
4: Ояа. Энэтэн диндон ба а та чач юунг чач юу нэг хондон гэж тууп таксиг уу нэг таксиг гэж нэг чүчсэг уу. Аа чүчсэг уу нэрэ. Зөнг чач юура нива ранги чач юура нива кан юу нэг хинэс гэнэ. Ичиг ячиг тууп тэ чин том нэг том үзрэм үү.
1: Нэрийа.
4: Тин сала ранги ячиг Chidani, ye chik tutu yara chik chili pigona rangi ye chik man san pigonu ka rangi ka semtimara chum chukuna tamaduri.
1: Nazhiya?
4: Dena, ule, dena, dani, da rangi ngargi kaya narsa, dani, ngato ngargi dhanu ka dira nangka ka nazin mangas ka nisina dan dada shik tuos.
1: Nazhiya?
4: Dani, danda, dira nangka nazin shichi mek, da jamba ka ta, chefshuk sani, mergisi ka. Жигдэн ажилт а мэргэрэн го чачура ниват ч танди монцго а мэргэрэн а ниват нут мужик сэнжэна янти тэрэнака эргэни юттс гот ярам пинт томосрэмо
1: яри
4: и эргэни юттун го кот ярам пили тароник ячт юн томосгэна ям араннын гэсин анын кирэн ки марам пингу нут г а симт синж гон томосрэта
1: сэсили
4: тиги дона чизга там гэж байна. Рамын кэсэнтэ чи чум төбит мени на жатон төб чина. Ди дела тенчэр чи хту ачилтэ. Ни хту ачи палатэни чүрүнг чизгүнэрэ ячи тон хту сонжик гүни. Ажи шава мага сонжик та катта мосэр.
1: Жэж.
4: Оле. Тани та тажи юм юм гэ чизгүнэ чачизна ниозна танд Мүгүндүн шиизіна, данды мүзін көгізіна, данды кам-кам өзірері. Данды ең су рүнгі чәскөнері. Гавшық зүг цаад өттірі мүм. Дейінжіна, гавшық зүг цаад өндіян кіргі чәскөнер. Дейт оңыстын өгі көрігізі, үндамда көгія.
1: Нәрі?
4: Дейдіна, көрігітам өзі кәдетін көдіна Чамузгинада зомг, курикин танчинда чамузгинада зомг. Дейж гэг маркичвшэлли дэйна, саг хурчин гэрэн ба, да, музы гэрэн ба. Хурчин гэра арахчун дэйн матуна да, шиг, да, жиг рэнгэй гавшу гэзэн амжаг, да, рэнгэй руачэн нүгэ, шэрмэн маңаз ба, джэн джэйч үгэ, кэргэй гушкэбдэ да, шиг юн нэ тумуз бэя. Дэйна да, Сейчас понял. Курит юли, кошка-то манчатина, таранги, тани ཁོ་ཡིན་ཆོ་ཅིན་ན་ལོབ་ཅིན་ན་ཚོགས་ཁ་ན་པ་ན་ཚོགས་ཡོད་ཁ་ཏོ་སྐིན་ན་སོ་སོ་རང་གི་མང་

0: buzuk bol ita chikinoni chorte chikinon chorte denadan samskda o da chokon dilishkanda komun samkda da choka jambo tagi lishkada yang komun samkda onja choka orkchi go tagi lishkada da kochin samgu samda kinon yang ᱟᱜᱟᱥᱩᱜ ᱱᱤ ᱪᱚᱠᱭᱟ
1: ᱡᱮ
0: ᱟᱜᱟᱥᱩᱜ ᱛᱮ ᱱᱤᱱᱩ ᱛᱟᱜᱡᱮ ᱵᱤᱪᱟᱨᱥᱩᱝ ᱛᱟ ᱪᱚᱠᱟᱛᱤ ᱱᱟᱝᱜᱚ ᱠᱮᱨᱠᱤ ᱞᱤᱥᱠᱟ ᱱᱟᱱᱡᱟᱜ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱜᱩ ᱥᱮᱭᱟᱨ ᱛᱮ ᱡᱩᱠ ᱛᱤᱴᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱥᱴᱩᱣᱟ ᱱᱟᱱᱡᱟ ᱪᱤᱞᱤᱥ ᱠᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱴᱩᱣᱟ ᱪᱤᱱ ᱛᱤᱴᱷᱚᱱᱤ ᱨᱤᱝᱜᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱪᱚᱠᱟᱛ ᱜᱩ ᱥᱮᱭᱟᱨ ᱛᱮ ᱡᱩᱠ ᱛᱷᱟᱱ ᱱᱚᱜ ᱨᱤᱝᱜᱤ ᱛᱟ ᱜᱩ ᱱᱤᱣᱟᱡ ᱭᱚᱱᱚ ᱨᱤᱝᱜᱤ ᱦᱤᱜᱢᱚ
1: ᱡᱮ
0: ᱚᱞᱤ ᱛᱩᱠᱷᱮᱞᱟ ᱛᱤᱱ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱟᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱤ ᱪᱮᱛᱟᱢ ᱱᱚ ᱛᱚᱢᱚᱥ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱟᱢᱩᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱪᱩᱪᱱᱟ ᱜᱤ ᱠᱷᱚᱨᱤᱜ ᱱᱚ ᱢᱚᱥ ᱢᱮᱞᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱚᱥ ᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱪᱩᱪᱱᱟ ᱪᱩ ᱨᱚᱭᱤᱝ ᱞᱟᱜ ᱥᱤᱜ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱱ ᱞᱚᱭᱤᱝ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱛᱤ ᱥᱤᱜ ᱪᱩ ᱱᱤᱝᱠᱤ ᱪᱟᱪᱤ ᱭᱟᱱᱟ ᱛᱚᱢ ᱥᱚᱯᱴᱚᱥ ᱜᱮᱱᱪᱤᱱᱟ ᱪᱩ ᱥᱩᱢᱤ ᱨᱚᱢᱚ ᱜᱮ ᱡᱮᱱᱡᱟ ᱛᱟ ᱨᱚᱢᱚ ᱠᱚ ᱥᱚᱯᱴᱚ ᱛᱚᱢᱚᱥ ᱠᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱪᱩ ᱱᱤᱝᱠᱩ ᱱᱤᱣᱟᱛ ᱪᱷᱟᱥ Dēzhēn tō kērkī kōrīk tō yāng tō mōsir. Tēn tō nī tā kērkī yōng tērk tāndī chāchū rā tā rāngī nīwā rā tā yōng tērī tō kārstak kō jērīm tī kō nē yāng tā khuñchō jī nā chū tsukhāz kā nā shīng mā tōg tā chū chē chē tā kā jār jā yāng nā tōng pō tōg zā kā nīx jī zī nā tā yāng kā mōsir mō. Yāng chī nyam nyam tā sīk tā chēt kā sīk yāng tsū секунд тэ тэр тарадэрнги нямнын цигире сэфтиген салда салон жокун тэмэ көрөмжөри. Энэ сала та чукваган ууны хөйөн жок жана чукинго чумнус кынын гү чумнус кылыш катарынги ли тэ чи течин баппарги дичонэрнги чуат кидэрнги ниота чачу тэзигиз мууны ууна сала да тэни чукваг та нганнимба жина чукку чукту тэмузга чэсгүн тэмузга Томоск шава тэдэт тэнда рэмжин рэмжинда чу та мацу мачэон цуна хомар та хома вче цуктуга суна ям нэги ди цук та жиг суптинам гэтэг чин чи сэр сүмэр нэги ди тикур гэн ниазга мазы зум тэжэ томоски
1: жия жижиш ngumare tege ta kona she kunu che na thomas in the thomas ji mi kachu sutan kang zam sum she chi rang rang a cha chi zgaran jo thong zgyu chu de ka chen bo re ga chi ni ba de chu lob ta kori ni tar mo mang pu mo hi ni ma chur ni chi chu ngi gi nyam ning na su na ta ta zu de ji hi ji zgara ko ji zgyu ni a de ta wer tege kona chu she kunu chu thom rang gu jer mi di chu ko lori shang de she nang kang rong zgyu chu ni ta de ge ji nyam nyong mang pu zu sig de ni nyam nyong tong tam bi rang rang rang ker gi cha chi da yang ni tam ni a jang tam ni de ta wer zgyu ko de ge chu rang ni lan su ni she china ta tarkunda lobchin thomas ritege rangrang chachira rang chige gmer ger ge darti war ge nyamnyong jer ge sig yong du chok ta ji ni pa kangda kang tsumri jor yo kha sam chi yang na ti ji jong der ge chok rang ge chi song sin ge nyamnyong ta chi cha na
0: re jin du ta te ge ton ni ta rang gi ta ge chu cha chu ra ni wa cha su ge na ni so zo shen na ra me shi ge yang rang gi som jim ge jerim ti tang ji ge ji ge sha tang na yang ta ji men ju ni to mo zo ma shi te na sa ka nga rang ge ta sa pa sob chin ge no ni ta chu kwa che ma chong sun sa mi na shi ge mi se ji ra
1: ne ji ya
0: che ma chong sun sa mi na shi ge na ta ta rang gi ta sa pa tun chong rang sob ra che mun ta to sun ji na mer ge ma dir to ge te mo sob chin se te na ᱟᱪᱷᱟ ᱱᱤᱪᱤᱞᱤᱱᱫᱟ ᱛᱚᱱᱥᱱᱟ ᱟᱪᱷᱟ ᱩᱱᱫᱚᱜᱤᱱ ᱛᱟᱢ ᱠᱷᱟᱢᱥᱢ ᱜᱚ ᱥᱚᱯᱛᱚ ᱪᱷᱚᱢᱟᱱ ᱫᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱤᱞᱟᱠᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱥᱤᱵᱥᱚᱱ ᱪᱚᱭ ᱠᱚᱛᱟᱡ ᱢᱤᱨᱠᱟ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱜᱚ ᱥᱚᱯᱛᱚ ᱠᱟᱱ ᱫᱤᱭᱚᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚᱫᱨᱮᱢ
1: ᱱᱤᱡᱤᱭᱟ
0: ᱛᱮᱱᱟᱭ ᱥᱚᱯᱛᱚ ᱤᱱ ᱠᱚᱴᱤᱱᱡᱮᱱ ᱛᱟᱹᱱᱤ ᱜᱮᱨᱠᱤᱱ ᱠᱚᱴᱤᱱᱡᱮᱱ ᱛᱟ ᱛᱤᱞᱟᱠᱟ ᱫᱟᱨᱤᱝᱜᱤ ᱪᱷᱮᱢᱥᱚᱱ ᱜᱚ ᱦᱟᱢᱟᱭᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚᱛᱟ ᱥᱟᱱᱤ ᱠᱚᱴᱤᱱᱡᱮᱱ ᱛᱚᱥᱚ ᱢᱟᱜᱤᱱ ᱟᱨᱠᱤ ᱡᱚᱢᱚᱠ ᱛᱤᱥᱛᱚᱱ ᱟᱨᱠᱤ ᱥᱮ ᱜᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱡᱤᱜᱟ ᱥᱚᱱᱚᱢ ᱪᱤᱱᱤᱯᱚ тому же на кисам гю му
1: ежи
0: а тен салата тасу ченши черсун гаранник а ческунери а симкымты чепос гере та симкымты чел четону четону чичинен нара тора та чи сочок сосо гада нет он нью-йорк дева а
1: Ritmani tatirangle tsindab jili dali kung kapdan deji karnu igo sa yana rangge ji kalam dab jili dali ji shenan do che tamok
0: ta tena rang kingo kwadin kwadin tsing ga shena do kum a tena rang ta chongi li ta usk ta ji rang hamak hamak chen chen jena chho tenda khani rang chen chen jena tenida rang gi sof chong man chong tom chong Sobchen ka ngirze ka ta maungwa tab jikgu nugu chukka rinki rog rantag ra sukwa yinu guda kirki girgin chen chen chen sobchuk chen chen dar ka zangba ta baran siyaasam giya.
1: Riri. Rijin chan ba chan hiwaan da gachin buri nima taqsam ka tamsil la guadan si tangta. Ala kiri yin taga chan chan ba da nguma gachin buri uchuyong nguma nguma zora shayko no girgin nampa ga girgin di chingi ni mo shiang shiang zan mayin bir jenden ga girgin ga guadan da jisi zong na girgin chan chan gong da zan mayin bir debzin ga chuu jila yang rin ga hibsha yun din da mjur juu di yang han toga go chuu la si kono debzin taga tirin gali tsindab jili dali kabda yinu guadan chi taga mangwa na lob jung ga lam ka ngar li yangwa tang rin ga sambi ando pi ndiwa jibzin zi loon juu ga tra hi mon din shin yin
2: やどんでとかるんち。うん、やあ、とにかくさでも。おや。や。どんでんじゃ、ランフツさ。あれはや、あの、しょがもさ。くすんだ、かとんさ。あがすんだ、とぶてんさ。なや、ランチやまだ。

ཁྱི ཕྱད མམ གི ཚན པ འདི རིང གི ང ཡི ལང ཚེར མ ལམ གི ཚན པ འདི རིང གི ཚོང རིང གི ལམ རེ ལས ཁྱུ ཁ བདག ཡོང རིག དག གི ད ཇི མ གི ལམ རེ ནོ ལོ ཚོགས ཁ ཅིན ཅི ཡང ཚོང རིག ཤེ ན ད རིང གི ལོམ རིམ གི རྒྱ རིམ དད དང དུན དེ རིང གི ཐོང ཐི ཉུང རག དང རྒྱབ པའི ད ཟོ སྲ དང གང ཟ གམ ཚོང རིག ཤེ ཅི ན ར རང རང ཨ ཅིག རང རྟང ཨ ཅིག ཆ ཆི རེ རང རང ཨ ཅིག རང རྟང ཨ ཅིག ཆ ཆི རེ རང རང ཨ
тэнэ чүл хобра шэгэ кори чэргэз гьёк анда тамчүгүгэ шилори шэнэн гэнгэ шэнгэ чанда мүгэ кэргэ цхва анда мүгэ хожун шэси горк барэри мафтан а тэнэн арынги сиги орынги индрик мандрик контрок мамчүг тэрнис сунгэн ан ямдан зги ната тагзул хижизра кожиз гьёк сикону тэржин дэ тэнэ чүйн тоброг рэри гэрэн гэ сигазна чүгэ янашэр гэ нарсунг гормз та ди тамчи гэрэн гэн царлынгэ жэрмз гэрэглин ан ран чүмнэр рэри гэ сиканы мандрага лалам сону шэчин асчигим нэрэдэн джека лука гэнэн дөнгэ цорта ejor gani lala zgam sunu shechina shun tsorta ejor chigi dehi da ona ta ana bana tsorti ta na ngoma ngoma girgina ba grasha ke yonu chu kangz ge nara chu tsorta ejo de kachuwa mela tornang mela yana chi lala m sunu shechina ring rangming ge tawan de khiz ka ring ring khchin de kangz ge nara chi shig ma tamni tsorta yem ma tamni tamura yo kse ko no kangtr chu samjur jergiz ge dami dalini kangz ge nara shig tip ge menu ge lhotog da tamchi ku ta kung ge khabdan da tang tan de ring ge yang chi ring ring ge thog ge ta ring ring ge lhot ge shini dalini de chi tsorta z ge ju ge gorkum dar zoni ju de ge chim bur chu thamag chi ga tsorta sira ғаңия ечуға бопадыр не тапқа. Дыр аяң чу тап жынуға лғыңрі, лғызуңрі. Дамыне қона лобжуға қачын чапқырап шәкі еуну. Чу қаңызға шығына, дыны тауға шығма нетті. Отымызға шығдың етаку қаран дыр сер жегім жевізгір тойынгу өгісек оны. Тартықыға мүгілді мұзға шығына

0: камури ти тана та чушунгу тхмати нага комбат пожутира ранги джемжугни тамузгрела таг тарангранги тоингра рангранги кэнг рангранги реватын зингонритара рева нэнтв зонти он чика давазга та кырзграшунгын джигжемен о лили дивжиула кандам дэво югазгулон джизина та камула карар кумму чакайнши таг антатан дастави канунзга сигжута кэчин борир мума гиргнам багра шэньон ю чу таркв лхурджи лхубжунгун цуал хуми лхурага цуанд пансим джи цуксо тонжунд тарамба нэрамбанд наркл сипи жарм чони ат канла канцам гу шангэдэн мор намба на цурпекуни ю чуда лирцэг курина чукур жерцэг курина чукутни лхубжунгранд му такэр к хипшарамжина дева юнуина чук намба на цурпек ю кадар кулхубжанна таг Да мугенджина гиргнамбага рева тоньоньо тани конната гир лопкунди кабдай кунота инжинера натун тевжинди титана лопкурки антзу цортарнг жинги гони ранга лопжаннг горкмнда тамчику тамзни чутата гачин буйнер лопжаннг горкмнда дга цамай инжина чучин чу нерккб китина горкбде чин хорсунни чебуг менара чатг суга жибжинг чушунг холмжимг жирмжам улун обчакани кызга лопжан жугу дичуг горкб тамчил хоргичга тура тавчи цугган де юмри чу тондглалаз кырга махизинара лигони манжинзинара вагони машигзинара шигони тамуганы тлара тхиджи йокатыгы рангранга насани вили ранга рангичи канлагавжгни вани жони кенки кенжинзгзинар камуйнатыр канла канцымга он дтын газгдан ичи ван дорчик рангира семнагдан цутыг тгы куна лобчун дээр шаг юу нөт хисунада ринги өнгө чайнга чачинд мөсдө юуны камунд мөсдө ван дөрчиг үг семтер нэтэна ринги ичиз юул ичи дээр шурга ринга ринги илтүн нарангтүн дэ юутана та канар загнаг нэр жигжи ринга качара хүни ринга дундаг чизгэрм натиж лаглнаар ил пүни тмөсгэн тэний кангара и важи марго дтанг чонжи марго гати мавана шаат семчин гэня чиратан жи чи махина чипчаджи тому тыгдыгд олида тагнада важура мавани девжинг рынгарнг чи рангманг таваси гонэр рангманг да хиндэр арчи гони нанцл дэра ю кэси гону девжинч ичи юл юй юли нарджикм та хуняны матра ин ичи ме мела шунга рынгарнг рангманг чэмиги тана чачи юцгу менэг лгон жуни рангич дымдым гылгылгыз кылгыжуни нацл дера юуну гырчинг такнала канцмг рангаранге ичира ертүн дымман бир жуды гачим бош данитай ко ранг томжымг жерм ранг кыргын цуа хнийг лгылинг чүниш якуну оранын анжина дымды сиг жу органи чүни дымды сигну гып шангл на цуга сигну гы жерм гы чүни да о шангл канла канцмз ранг мансмнина кара канз ранг цамнина тг кырга дарка гырватын ᱪᱩ ᱛᱟᱵ ᱠᱟᱥᱤ ᱛᱟᱜ ᱜᱤᱧ ᱤᱣᱟᱝ ᱤᱨᱛᱚᱜ ᱛᱮ ᱦᱤᱱᱤ ᱛᱟᱵ ᱛᱟᱥᱤᱠᱚᱱ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱱᱤᱱ ᱫᱚ ᱢᱩ ᱠᱟᱝ ᱢᱚᱥ ᱠᱟ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱭᱟ ᱱᱟᱨ ᱡᱟᱱᱫᱟᱨᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱨᱜᱟ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱥᱟᱨᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱢᱤᱱᱤᱨᱟᱢ ᱱᱤᱢ ᱡᱮᱱᱡᱤ ᱪᱩᱜᱟ ᱧᱟᱨᱛᱩᱱ ᱵᱨᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱪᱩᱜᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱭ ᱠᱚ ᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱚᱢᱡᱤᱢ ᱜᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱭᱟᱝ ᱥᱤᱜᱱᱩ ᱜᱩ ᱡᱮᱨᱢ ᱜᱩ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱭᱟ ᱱᱟᱨ ᱡᱟᱱᱫᱟᱨᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱨᱜᱟ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱥᱟᱨᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱢᱤᱱᱤᱨᱟᱢ ᱱᱤᱢ ᱡᱮᱱᱡᱤ ᱪᱩᱜᱟ ᱧᱟᱨᱛᱩᱱ ᱵᱨᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱪᱩᱜᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱭ ᱠᱚ ᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱚᱢᱡᱤᱢ ᱜᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱭᱟᱝ ᱥᱤᱜᱱᱩ ᱜᱩ ᱡᱮᱨᱢ ᱜᱩ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱭᱟ ᱱᱟᱨ ᱡᱟᱱᱫᱟᱨᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱨᱜᱟ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱥᱟᱨᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱢᱤᱱᱤᱨᱟᱢ ᱱᱤᱢ ᱡᱮᱱᱡᱤ ᱪᱩᱜᱟ ᱧᱟᱨᱛᱩᱱ ᱵᱨᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱪᱩᱜᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱭ ᱠᱚ ᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱚᱢᱡᱤᱢ ᱜᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱭᱟᱝ ᱥᱤᱜᱱᱩ ᱜᱩ ᱡᱮᱨᱢ ᱜᱩ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱭᱟ ᱱᱟᱨ ᱡᱟᱱᱫᱟᱨᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱨᱜᱟ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱥᱟᱨᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱢᱤᱱᱤᱨᱟᱢ ᱱᱤᱢ ᱡᱮᱱᱡᱤ ᱪᱩᱜᱟ ᱧᱟᱨᱛᱩᱱ ᱵᱨᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱪᱩᱜᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱭ ᱠᱚ ᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱚᱢᱡᱤᱢ ᱜᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱭᱟᱝ ᱥᱤᱜᱱᱩ ᱜᱩ ᱡᱮᱨᱢ ᱜᱩ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱭᱟ ᱱᱟᱨ ᱡᱟᱱᱫᱟᱨᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱨᱜᱟ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱥᱟᱨᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱢᱤᱱᱤᱨᱟᱢ ᱱᱤᱢ ᱡᱮᱱᱡᱤ ᱪᱩᱜᱟ ᱧᱟᱨᱛᱩᱱ ᱵᱨᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱪᱩᱜᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱭ ᱠᱚ ᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱚᱢᱡᱤᱢ ᱜᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱭᱟᱝ ᱥᱤᱜᱱᱩ ᱜᱩ ᱡᱮᱨᱢ ᱜᱩ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱭᱟ ᱱᱟᱨ ᱡᱟᱱᱫᱟᱨᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱨᱜᱟ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱥᱟᱨᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱢᱤᱱᱤᱨᱟᱢ ᱱᱤᱢ ᱡᱮᱱᱡᱤ ᱪᱩᱜᱟ ᱧᱟᱨᱛᱩᱱ ᱵᱨᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱪᱩᱜᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱭ ᱠᱚ ᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱚᱢᱡᱤᱢ ᱜᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱭᱟᱝ ᱥᱤᱜᱱᱩ ᱜᱩ ᱡᱮᱨᱢ ᱜᱩ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱭᱟ ᱱᱟᱨ ᱡᱟᱱᱫᱟᱨᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱨᱜᱟ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱥᱟᱨᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱢᱤᱱᱤᱨᱟᱢ ᱱᱤᱢ ᱡᱮᱱᱡᱤ ᱪᱩᱜᱟ ᱧᱟᱨᱛᱩᱱ ᱵᱨᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱪᱩᱜᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱭ ᱠᱚ ᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱚᱢᱡᱤᱢ ᱜᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱭᱟᱝ ᱥᱤᱜᱱᱩ ᱜᱩ ᱡᱮᱨᱢ ᱜᱩ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱭᱟ ᱱᱟᱨ ᱡᱟᱱᱫᱟᱨᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱨᱜᱟ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱥᱟᱨᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱢᱤᱱᱤᱨᱟᱢ ᱱᱤᱢ ᱡᱮᱱᱡᱤ ᱪᱩᱜᱟ ᱧᱟᱨᱛᱩᱱ ᱵᱨᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱪᱩᱜᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱭ ᱠᱚ ᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱚᱢᱡᱤᱢ ᱜᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱭᱟᱝ ᱥᱤᱜᱱᱩ ᱜᱩ ᱡᱮᱨᱢ ᱜᱩ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱭᱟ ᱱᱟᱨ ᱡᱟᱱᱫᱟᱨᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱨᱜᱟ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱥᱟᱨᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱢᱤᱱᱤᱨᱟᱢ ᱱᱤᱢ ᱡᱮᱱᱡᱤ ᱪᱩᱜᱟ ᱧᱟᱨᱛᱩᱱ ᱵᱨᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱪᱩᱜᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱭ ᱠᱚ ᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱚᱢᱡᱤᱢ ᱜᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱭᱟᱝ ᱥᱤᱜᱱᱩ ᱜᱩ ᱡᱮᱨᱢ ᱜᱩ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱭᱟ ᱱᱟᱨ ᱡᱟᱱᱫᱟᱨᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱨᱜᱟ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱥᱟᱨᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱢᱤᱱᱤᱨᱟᱢ ᱱᱤᱢ ᱡᱮᱱᱡᱤ ᱪᱩᱜᱟ ᱧᱟᱨᱛᱩᱱ ᱵᱨᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱪᱩᱜᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱭ ᱠᱚ ᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱚᱢᱡᱤᱢ ᱜᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱭᱟᱝ ᱥᱤᱜᱱᱩ ᱜᱩ ᱡᱮᱨᱢ ᱜᱩ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱭᱟ ᱱᱟᱨ ᱡᱟᱱᱫᱟᱨᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱨᱜᱟ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱥᱟᱨᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱢᱤᱱᱤᱨᱟᱢ ᱱᱤᱢ ᱡᱮᱱᱡᱤ ᱪᱩᱜᱟ ᱧᱟᱨᱛᱩᱱ ᱵᱨᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱪᱩᱜᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱭ ᱠᱚ ᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱚᱢᱡᱤᱢ ᱜᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱭᱟᱝ ᱥᱤᱜᱱᱩ ᱜᱩ ᱡᱮᱨᱢ ᱜᱩ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱭᱟ ᱱᱟᱨ ᱡᱟᱱᱫᱟᱨᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱨᱜᱟ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱥᱟᱨᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱢᱤᱱᱤᱨᱟᱢ ᱱᱤᱢ ᱡᱮᱱᱡᱤ ᱪᱩᱜᱟ ᱧᱟᱨᱛᱩᱱ ᱵᱨᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱪᱩᱜᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱭ ᱠᱚ ᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱚᱢᱡᱤᱢ ᱜᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱭᱟᱝ ᱥᱤᱜᱱᱩ ᱜᱩ ᱡᱮᱨᱢ ᱜᱩ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱭᱟ ᱱᱟᱨ ᱡᱟᱱᱫᱟᱨᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱨᱜᱟ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱥᱟᱨᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱢᱤᱱᱤᱨᱟᱢ ᱱᱤᱢ ᱡᱮᱱᱡᱤ ᱪᱩᱜᱟ ᱧᱟᱨᱛᱩᱱ ᱵᱨᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱪᱩᱜᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱭ ᱠᱚ ᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱚᱢᱡᱤᱢ ᱜᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱭᱟᱝ ᱥᱤᱜᱱᱩ ᱜᱩ ᱡᱮᱨᱢ ᱜᱩ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱭᱟ ᱱᱟᱨ ᱡᱟᱱᱫᱟᱨᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱨᱜᱟ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱥᱟᱨᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱢᱤᱱᱤᱨᱟᱢ ᱱᱤᱢ ᱡᱮᱱᱡᱤ ᱪᱩᱜᱟ ᱧᱟᱨᱛᱩᱱ ᱵᱨᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱪᱩᱜᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱭ ᱠᱚ ᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱚᱢᱡᱤᱢ ᱜᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱭᱟᱝ ᱥᱤᱜᱱᱩ ᱜᱩ ᱡᱮᱨᱢ ᱜᱩ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱭᱟ ᱱᱟᱨ ᱡᱟᱱᱫᱟᱨᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱨᱜᱟ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱥᱟᱨᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱢᱤᱱᱤᱨᱟᱢ ᱱᱤᱢ ᱡᱮᱱᱡᱤ ᱪᱩᱜᱟ ᱧᱟᱨᱛᱩᱱ ᱵᱨᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱪᱩᱜᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱭ ᱠᱚ ᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱚᱢᱡᱤᱢ ᱜᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱭᱟᱝ ᱥᱤᱜᱱᱩ ᱜᱩ ᱡᱮᱨᱢ ᱜᱩ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱭᱟ ᱱᱟᱨ ᱡᱟᱱᱫᱟᱨᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱨᱜᱟ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱥᱟᱨᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱢᱤᱱᱤᱨᱟᱢ ᱱᱤᱢ ᱡᱮᱱᱡᱤ ᱪᱩᱜᱟ ᱧᱟᱨᱛᱩᱱ ᱵᱨᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱪᱩᱜᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱭ ᱠᱚ ᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱚᱢᱡᱤᱢ ᱜᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱭᱟᱝ ᱥᱤᱜᱱᱩ ᱜᱩ ᱡᱮᱨᱢ ᱜᱩ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱭᱟ ᱱᱟᱨ ᱡᱟᱱᱫᱟᱨᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱨᱜᱟ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱥᱟᱨᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱢᱤᱱᱤᱨᱟᱢ ᱱᱤᱢ ᱡᱮᱱᱡᱤ ᱪᱩᱜᱟ ᱧᱟᱨᱛᱩᱱ ᱵᱨᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱪᱩᱜᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱭ ᱠᱚ ᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱚᱢᱡᱤᱢ ᱜᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱭᱟᱝ ᱥᱤᱜᱱᱩ ᱜᱩ ᱡᱮᱨᱢ ᱜᱩ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱭᱟ ᱱᱟᱨ ᱡᱟᱱᱫᱟᱨᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱨᱜᱟ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱥᱟᱨᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱢᱤᱱᱤᱨᱟᱢ ᱱᱤᱢ ᱡᱮᱱᱡᱤ ᱪᱩᱜᱟ ᱧᱟᱨᱛᱩᱱ ᱵᱨᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱪᱩᱜᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱭ ᱠᱚ ᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱚᱢᱡᱤᱢ ᱜᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱭᱟᱝ ᱥᱤᱜᱱᱩ ᱜᱩ ᱡᱮᱨᱢ ᱜᱩ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱭᱟ ᱱᱟᱨ ᱡᱟᱱᱫᱟᱨᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱨᱜᱟ ᱦᱟᱨᱛᱟ ᱥᱟᱨᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱢᱤᱱᱤᱨᱟᱢ ᱱᱤᱢ ᱡᱮᱱᱡᱤ ᱪᱩᱜᱟ ᱧᱟᱨᱛᱩᱱ ᱵᱨᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱪᱩᱜᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱭ ᱠᱚ ᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱚᱢᱡᱤᱢ ᱜᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱭᱟᱝ ᱥᱤᱜᱱᱩ ᱜᱩ ᱡᱮᱨᱢ ᱜᱩ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱭᱟ ᱱᱟᱨ ᱡᱟ zig zig 냥고니나 침목가 와르치자 동차즈기오니나 뜨그크르가 난심가 세인데코 커시콘 던지다 추 난심가 텔리샤이 템리오스과즈 조르지 용드그 히나마르다 카모리타라 깡르트 드퉁 더스타비 난심드 맘종주그 셔르트 다 다크벤지나 톱자나 요누 오즈그리지 깡라 깡심가 랑랑가 쫀네 이나 와누가 찬데다 지금을 노르밀게 챔을 지금을게 시그주라 쫀준다다 가친보시 쫀고누가 Gachin daratani chigi zonji yindikilakani gongnatachi lopchogu dorji pahamugu shakka yonu. Rangam suni shachina simjig lomandi jikchubi shirta. Longu zirngazikirgan huachati tangar nga jikpali dalir nga wamogudan chosungda yinsikunu. Da yinjina yunga shu derengi lechin dirjipi lagzong yaghi zgiri samchi zgiri. Da zu lomayana choku uchu darkubi shawa gangtang gangzgan jikunu yinara. Rangim tartika gamgija di shirta arjina shiongjuda da gachin rela. Nyamaa shigiraga niga huichakti nazi gima choko huayalgoy njinara da yinzig shangye jinzig chongju tari. Tiyanchi gachu shawa gangzgam tsundu shachinara nyamaa riri di disulah kanmaar ngayadangi jigli gugizna hani otazu wagatar saamuzgirin dorchizgiri. Yenayang da nyamaa riri nyanjig samjaa chigchiu luun kormu shig dawa diki songna da jigjig kamuyini da tanglun chorkooni da murila daga arjin chongju ra yenrang. Тэдэг гачин бүрхтэн ил утганда нэг кабдатын суртаян ачу дэрэн гэлэтсэн дэвч тэ канла канцам гарган гэчиг нямнын учэр грифсэг юунэр а нямнын да тамчгу учэр гэч уранран гэрэнгэрджила лонжура лгэлэн рнгиг чула тар жүндэ гачин дэв шава кантан канз гам цун шэчинара лгэлэн гэ чулэн дэ дам бав жүндэ гачин рисикока куна гэ дэрэн гэ кабда гэ чунира чу ранран гэ хивжи ахсарва канла канцам дэв жэн юунунды чуарнгиг нэн ханги далини Ti nyamnin yukwaazg thobjog tata gachin reisi konu tari. Tani gergin nambagar achu thobjika thablam galakani rayang shakiyonu. Gergin riki shachang maviyivar. Tani thomaatang gergin nyamjig goni lagalim shishsona ta thomaaga chig jila semgao ching chutthamni. Chig rini hibshya gangzgam sunshichin. Ti chig shang chanra rutul thamni tamuzg reisi konu. Ti tana achu gangra gangzgam sunshichin nara ta kona shakonu zu. Тарқыпқа хама маңазам сонышетін араңынғы ломдымғы жерім маңазы кергі намбағы қала лопсу, хамағы кіргі қала лопсу, қанла қанцымды көйі жүге маңазы үсігі цуарңығын айуңғы араңынғы үңесіліғылыңызғы үтіңді та, та жүлғылғызғы семанзан жиуіне, та жүгін елімачі қари оңжи оғуіне деп жін Yaadani dartaa diringa ngaayi langchir malumga chambandab jilandagaani warkamdani diringa lechindar govdugshibi udaachibuzganyan juyil.
1: Tsormuna yangchuk nyanchinkang woshkila nyanchura diniji. Nishtung nyerdinli losir gongchukja kakhik garchung zamchuya davya dabjur. Losir gongchukja nangdun pinsim jechukusar tungwaadang. Kakak garchung danyan manyuman gongpilar donchila. Ngay tsormun yangzhuk nyanchin kong, oshkila nyanchur dini ji zhichu yungla kapshu ni. Nishtung nyerdin li losir gongchuk si, kakak dan garchung ga zamchui dachir yola. Bira gingi ja langsha kakhi yoba shamsih dar. Jig, zhichu chamtin dang birchila chua joshir zongdi. Zingla yartu dang, ngay la sanjin ja gorkun dhobsi ni badangi. Ani, Losirja namba dang tsamshang, kamsir gari kyechi mbirta tongi. Sim, kakhiga chapshil dang, garchung chapdun su suanima danshang chapshil lakbir tongi. Obzi, kakhiga dang garchung ga chapshung dang chapdun anyanji songzil gin jorgi. Anyanja namba mpizhi yingi. Arnga, kakhiga dang garchung ga rangtung garma jali magilba. Du, chapshung jangba yina orda nambi gargi. Obdun, Zamchui gar yil, ni te zhigsim ab yil, keng ar ga ga gdun, at qq.com. Ab yil, Zamchui da yin, ni tong nye zhigli zirda dhebi cier zhigni, zirda dhebi cier zhigwar. Rastig xa yil sangji so num, rastig kapar zhig yil zhig, gdun ar zhig nga dhin te ar ga te yin. Cormun a yangzhu a nyanchin keng, wazgila nyanchur a dini ni.
0: 야세든가 생클란 지난바 데른가 리츤디나가 고브르시오비 나이랑 처럼듬가 참반답지리다리 주르가 아브지그다 소프트고니 이르클음리 카브다이온르 카브다가 저름디 토크 주르니 반다잉 아 데스타바스 크리티나

Samo da gor ni se sa sa ta se Samo da gor manir gor ga ma ni ga Sam

Dan zo chung kara ga ya ngare alung tung che

0: ཚཚང
1: Samu lagu ya malinzi.

Hello.

Samu

Samu la

Samu la gu shala ni yasi.

0: 지 꼬메까 모지
1: 하라

Yang

Chikagwa liye go yungare simtum shanayas

Samu la go

Samu la go lo lo go yang yarar te ga sankara. Samu la go la.

三木那个种那个用啥？